0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
4: Не просто, или где вообще?
3: А вот так вот высунуть, ага. Держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете стресс, высовывайте язык.
5: У меня много вопросов.
3: Что?
5: Как высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
4: Надя,
3: 40 секунд пошло.
4: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника. Тогда еще и премия придет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: пульту.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
0: Утреннее шоу на радио.

0: Доброе утро, 7:05 в Екатеринбурге, 2 июня, вторник на календаре, за окном 13 градусов, но нет дождя опять. Но
1: опять дождь, обещали, не будет.
2: А его обещают в районе 11 утра.
0: А уже все, прообещались.
2: Я вот буквально час назад смотрел вот движение туч.
0: Ты сейчас посмотри прогноз, реально меняется все стремительно.
2: А и ветер этот все туда-сюда гоняет.
0: Это прекрасно.
2: Слушайте, еще комаров бы угнал. Я вот сегодня провожал спортсмена в 5:40 утра. На сборы. И комары просто поедом, вообще поедом едят. Но что творится на Алтае, это же...
3: Это
2: прям...
3: просто, Сашка, ты сладкий.
2: Не,
3: я ни одного не заметил в центре.
2: В этом году нашествие комаров практически во всех регионах из-за снежной зимы, из-за того, что быстро снег сошел. Еще, знаешь, это... Сейчас парковался возле нашего офиса. Прифигел, конечно, я немного со спящих таксистов. Еще думаю, откуда столько машин, что за народ? А они там две машины стоят прям друг за дружкой, прям в центре города.
0: И бдят.
3: Они вместе спят или по отдельности?
2: По отдельности, каждый в своей. В общем, ребята, просыпайтесь, пора начинать новый день. С вами утреннее шоу «Катапульта» и будет здесь до 11 часов утра, так что всем здрасте.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Махнуть на юг. Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
13: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
14: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
16: «Катапульта».

0: Спонсор афиши – Ассоциация Федерации свободных байкеров. Только с 5 по 7 июня 2026 года мотофестиваль движения «Урал» в Екатеринбурге.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
0: Доброе утро!

0: Это будет очень масштабный фестиваль музыки, спорта и мотокультуры в Екатеринбурге, в Верхней Пышме. Выставка представителей авто и мототехники, кастом-шоу, водное шоу, показательные выступления. Это, конечно, не уеду я из города 100%. Вот. И на акватории городского пруда тоже будет соревнование по водно-мото-виды вот, спорта. И ночное водное шоу будет еще, это 6 июня будет ночное водное шоу. И, кстати, вечером на плотинке 6-го будет Северный флот и елка. Достаточно неожиданно, на самом деле, как будто бы елка и байкеры, и елка несовместимы, как будто бы, но...
1: Ну,
0: но
1: байкеров, она... у байкеров всегда есть двоечки.
2: Двоечки. Это, видимо, для девушек.
1: Да-да-да, для девушек. Девочки-байкеры так-то тоже есть.
0: Ну, да-да-да. И, кстати, будет же женский мотофорум, вообще первый в истории здесь у нас на плотинке в Музее архитектуры и дизайна. И 7 числа, еще 6 же будет парад в Верхней Пышме. Мотоаппарат, сбор колонны в 9 утра, потом церемония, шоу будет большое, и вечером будет там еще конкурс диджеев, в общем, большая очень программа. 7 вечером на плотинке в городе тоже оставайтесь, группа Чиши компания завершать все это будет, закрывать. Короче, большая-большая программа. 3 июня, если еще какие-то концерты смотреть, группа Трубецкой. Вот есть группа Ляпис Трубецкой, а есть группа Трубецкой, то есть это половина участников группы Ляпис Трубецкой.
1: Отделились,
0: нас,
1: да?
0: Да, приезжает нам город. Они будут в Максимилиансе, получается, вот завтра, со всеми со своими хитами, и ау, и ты кинула, и все-все-все будет. И 5 числа там же, в Максимилиансе, группа Дема. Но без...
3: Дема?
0: Да, Дема. Дема. Без Саши Зверевой, как я понимаю. Вообще, как бы у меня группа Дема ассоциируется с Сашей Зверевой, ну, да, которая в нашей стране давно уже очень не живет.
2: Я надеюсь, но... не мужчина у них там будет петь.
0: Не.
2: Женский вокал будет.
1: Ну, что, вокалистка какая-то будет.
0: Женский, да-да-да. Ну, и сегодня, если модой и кино интересуетесь, в Ельцин-центре лекция по фильмам Тарантино, Квентина Тарантино, «Черный смокинг», «Желтый комбинезон», откуда все это появилось, как вот одежда формирует атмосферу, настроение, визуальный ритм фильмов Квентина Тарантино. Приходите сегодня вечером.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
4: Реклама.
7: Тепло ли тебе делится?
8: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
7: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
9: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Ого! Скоро дом построишь?
11: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
10: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
11: Лос Маркет?
10: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
12: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
13: Ого! То, что нужно каждой женщине.
12: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
13: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
12: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
13: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
3: Люксюм, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
14: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
15: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок.

0: детям. Вы с нами?
1: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
2: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
1: В Лим-Попо? Конечно!
3: Ура! Купаться!
4: Летние каникулы в аквапарке Лим-Попо. Радость не за горами, она на горках.
5: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
6: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:20 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра. И на посту Саня. Пробки в городе есть, Сань?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну да, с самого утра уже начинается движуха. Единственное, я хотел сразу предупредить, да, кое-где есть продолжающийся ремонт работы, но вот, например, на Белинского сейчас убрали ограничение с левого ряда, то есть если вы едете в сторону центра, в районе Фурманова был закрыт левый, ну там полтора ряда, сейчас ряд открыт, но асфальта там нет. То есть, как бы там уступ, поэтому заранее притормаживайте. Затруднения, возможно, еще будут в районе объездной, потому что левый ряд положили вторым слоем, остальные ряды нет. На участке от Ювелирки в направлении развязки на Щербакова вот эта ситуация, она будет сохраняться, поэтому поаккуратнее, повнимательнее там. С затруднениями уже началось утро для тех, кто выезжает на Уралмаше, в районе метро Уралмаш, особенно на Баумана и машиностроителей, также на Шевской перед фронтовых бригад. Затруднения напротив вокзала, как обычно, в сторону космонавтов. И с самого утра опять же байка. Да, там затруднения опять от Кора в направлении каменных палаток и Малышевской развязки. Сейчас еще из центра подрастет. Ждем, когда все-таки откроют. Ха! Месяц май-то закончился, все же. С затруднениями будет еще и движуха, чувствую, уже на Щербакова. Сложный трафик уже начинается в районе Новосибирска. И отдаленные районы пока еще не жгут, но уже выезжают под Игенина люди. Поэтому внимательнее, аккуратнее, выезжайте пораньше и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литер И.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Радио Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Уже можете набирать, разбираемся с автомобильными вопросами. Кто-то может мнение свое высказать, кто-то вопрос озвучит. Те или иные машины мы разбираем с удовольствием, беседуем и ваше мнение принимаем. 237-104 – это телефон в прямом эфире, поэтому если есть возможность остановиться, останавливайтесь, оставайтесь в зоне действия сети, будем с вами общаться. Еще раз напоминаю, дорогие автомобилисты, местами асфальта нет, где-то не в один слой, еще что-то, уступами, вот, например, там на Кольцовской дороге я наблюдал тут выходные. Пожалуйста, повнимательнее, не разгоняйтесь, не гоняйте. Алло. Да что ты будешь делать? Сорвался человек уж второй. Оставайтесь с нами на связи. Мы будем с вами говорить. Самое главное, делайте так, чтобы звонок от вождения вас не отвлекал. Ну и, конечно, на автомобильные темы начинаем разговоры с кем? Алло. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Да, вы в эфире говорите.
3: Александр, приветствую всю вашу команду с добрым утром.
2: Спасибо.
3: Все-таки вот философский вопрос все-таки по поводу вот этих уступов. Ну неужели нельзя делать нормально? Спасибо.
2: Так это вопрос, наверное, такой вот, особенно когда срезают асфальт, я, честно говоря, тоже не понимаю. Ну да, действительно, скошенные вот такие уступы, они всегда не тормозят трафик, там спокойно можно проезжать на нормальной скорости, без превышений, без всего, не оттормаживаясь, потому что когда оттормаживаются, транспорт за собой еще скапливают, еще, не дай бог, аварийные ситуации создают, да еще вот на таких оживленных участках, как там, например, объездная, Кольцовская трасса и так далее. Когда кладут асфальт, там, конечно, уже сложновато. Вот на объездной я ехал сегодня утром. Один ряд положили, а другие-то нет. Там разница все равно в высоте есть. Кто на связи? Алло. Ай, потише, потише приемник, пожалуйста. Да, слушаю вас.
3: Доброе утро, Александр. Подскажи, слушай, у меня вопросик такой. Kia Sportage 17 года. Что можешь сказать?
2: Двушка или 2.4?
3: Два. Автомат.
2: Самое главное, чтобы с проблем не было с цилиндрами.
3: Кат срезан.
2: Кат срезан. Вот по какой причине? Он уже разрушаться начинал? Если он начинал разрушаться, сразу смотрим в цилиндры, что в горшках происходит. Если в горшках все в порядке, значит, ну, срезал предыдущий хозяин. Видимо,
3: ну, предыдущий, да, он один хозяин, к тому же, да. И вот он говорит, что в преддверии того, что может быть такое, вот такие последствия, он просто его убрал.
2: Ну, вот, понимаешь, я всегда сторонник перепроверять. Почему? Потому что можно сколько угодно верить словам, но катализатор удаляют по двум причинам. Первое, это отсутствие мониторинга за этим катализатором и типа обезопаситься. Но, на мой взгляд, это абсолютно глупое решение, потому что надо просто смотреть, что с ним происходит, чекать его каждое ТО, и все будет тебе счастье. Второе, когда уже начал разрушаться. Когда он уже разрушается, вот тут вопрос, в какой степени разрушение было, полетели там отчасти в цилиндры или нет. Все равно, в любом случае, камеру опустим, посмотрим, там все понятно будет уже. Главное, чтобы еще, знаешь, было нормально поставлено, а то тоже два диагноза бывает после удаления. Либо жрет масло мотор, либо не жрет масло. И вот за этим жором всегда скрывается вот эта тонкая грань, где-то задиры есть и где-то нет. И вот этот вопрос я бы на самом деле проверял на берегу. Да, все пока вроде более-менее нормально, кроме этого вопроса. Да, еще систему полного привода тоже чекать надо. Влага для нее губительна, особенно в корейцах. При перенагрузке и присутствии ржавчины придется потом узел менять.
3: Понятно. Спасибо.
2: Не за что. Удачи в проверке. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнение, делитесь опытом. Кто на связи? Доброе утро.
4: Алло.
2: Да, приветствую.
4: Доброе утро.
2: Да.
4: Александр, у меня вот не то, что крик души, а вот мнение. Если ехать по площади в сторону Московской улицы, там на площади же полоса выделенка для общественного транспорта.
2: Да.
4: И два ряда, все плотненько едут, пробочка. Некоторые же, зачем мне стоять в очереди, в пробке, пролетает по общественному транспорту, по полосе общественного транспорта. Угу. по правде сказать, конечно, за остановкой она там заканчивается, но они потом на перекрестке около ФСБ, они упираются в полосу общественного транспорта, а там камеры стоят.
2: И они начинают перестраиваться, да?
4: Да, они начинают перестраиваться, еще тут тебе говорят: дядя, ты куда лезешь? Я не понял, я еду по своей полосе, а ты едешь по первой, а потом тебе некуда, и ты пытаешься влезти. И начинаются претензии.
2: Да, типа, да,
4: ну,
2: да.
4: Я не понимаю, водители, если ты прекрасно понимаешь, что ты едешь по полосе общественного транспорта, если влезти, показывая поворот, тебя либо пропустят, либо, ну, стой, жди, когда тебя пропустят.
2: А я, честно говоря, я не мониторил, но там камеры висят ближе к Жуковой, я правильно понимаю? Ну, ближе к перекрестку.
4: Ну, скорее всего, да, но факт-то то, что...
2: Так-то бы, так-то бы их повесить сразу после площади, чтобы вот таких водителей мониторить, потому что они выезжают-то пораньше. Им просто в спину эту камеру повесить, пусть вот так вот им по полтора рубаса прилетает просто. Ну, потому вот, что ты понимаешь, как бы ситуация какая? Только вот в нашей стране, я не знаю, как в других, вот я не сталкивался просто с таким отношением от нарушителей, то есть там как-то, я вот помню, по Европе там водил машину в разных странах, и там есть тоже нарушители, но они, блин, они не наглеют так, как у нас. У нас нарушитель едет там по встречке, и тебе еще моргает, типа, ты фига ли тут делаешь вообще? То есть, как бы ты отодвинься и уйди вообще от него.
4: Александр, у нас такой город, просто ни одного дня не проходит, чтобы не увидеть явного нарушителя на дороге. Повернуть, проехать на красный в легкую, повернуть не с той полосы, которая не в ту сторону, в легкую, получается вообще, реально ГИБДД либо не работают, либо камера не работает. Может быть, нас кто-нибудь слышит, те, кто ставят камеры, пусть поставят камеры, чтобы там... Штрафовали всех, кто пролетает там.
2: Согласен. Я поддерживаю. Я всегда езжу по правилам, там, особенно в центре города. Ты чего уж, ребят, наглеть-то не надо. Понятно, что пробки, но выбирайте вон другие улицы. Так, к слову, для интереса, этот участок от 8 марта до улицы Московской, Малышева, едет быстрее, ну, на будущее. Так, если что. Спасибо тебе большое за внимание, которое мы про правила тут уделили, ну и про нарушения. Не нарушайте, друзья, соблюдайте и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте reginas-havail.ru.
7: Реклама.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: На старт! Внимание! Шерп!

0: Осака Иван Цетти 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7:40 в Екатеринбурге.
3: Внимание, друзья, у вас есть возможность поучаствовать в самой ранней, первой игре в эфире «Катапульты». Вы можете дозвониться по телефону 237-104. Для вас мы приготовили стих. Надо будет в конце в рифму правильное слово сказать, и приз ваш.
2: Спонсор конкурса ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8, сайт turbokarting.ru.
3: Принимаем звонок. Есть кто-то на связи уже. Доброе утро.
2: Привет. Алло.
3: Ну, разговаривай.
4: Алло,
3: с нами.
4: Да.
2: Привет, привет.
3: Как зовут тебя?
4: Серега на связи.
2: Серега, привет.
3: Серега, мы для тебя приготовили стихотворение. Тебе надо в конце правильное слово вставить, и все, и сразу с подарком. Начнем. Игорь без скорости жить не умеет, азарт его душу до финиша греет. Билет на заезд оплатив через кассу, он вновь покоряет любимую...
4: трассу.
3: Да,
2: ты молодец какой.
3: Молодец,
0: и ты тоже будешь покорять трассу, потому что мы тебе дарим сертификат на заезд. Попробуешь. Вообще, когда ты пробовал вот погонять на трассе на такой, на картинге?
4: Да, при том, что мы в турбу ездили, то есть очень понравилось. Mm-hmm. Ну вот девушке тяжеловато, руки забились быстро, а мне прям понравилось.
3: Ну ничего, с девушкой есть возможность руки-то прокачать. Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку, я все объясню. Давай, 3-4.
4: «Катапульта».
5: На «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.

0: Доброе утро. 7:51 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Июль на «Металлургов 65».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Силовики проведут масштабные учения в районе Кольцова. Будут проходить они со 2 по 4 июня. По легенде, силовики будут пресекать террористический акт в аэропорту Кольцова и в поселке Светлом. Из-за этого в этих районах с 8 утра до 15:00, сегодня, завтра и послезавтра, я так понимаю, будут действовать временные ограничения для пешеходов и транспорта. Но сам аэропорт будет работать в штатном режиме. Так что у кого полеты запланированы, полеты, прилеты, не волнуйтесь, все улетит по расписанию. Обязательный экзамен по физкультуре хотят вести в школах России. Такая итоговая аттестация должна быть вариативной, чтобы не навязывать учащимся конкретный вид спорта, считают в общественной палате. А в разговоре с журналистами отмечают, что физкультура – это не второстепенный предмет, и по нему тоже необходим экзамен.
3: Экзамен прямо?
2: Ну, насколько вот я помню, когда я учился в школе, еще в нулевых, в 9-м и 11-м классе, у нас были какие-то обязательные нормативы, типа подтягивания, бег.
3: Если
2: мы их хорошо сдавали, то и итоговая оценка была
1: хорошая.
2: Ну,
1: видишь, это же все идет к тому, что приравняют во время обучения сдачу ИГТО к экзаменам, ну, к таким, типа зачет-не зачет, получил-не получил, то есть там. Это нормальная тема, с одной стороны. С другой стороны, как быть с группами, которые освобождены, ограничения имеют. Очень много детей же освобождают от физкультуры. То есть там у кого-то, допустим, есть предрасположенность к определенным упражнениям, у кого-то нету. И вот тебе на. Если подтягивания для всех ведут, а половина подтягиваться не умеет или бегать там им нельзя.
2: Ну, это понятно. Но я думаю, здесь по аналогии с вузами сделают для групп освобожденных, насколько я помню, была теория. То есть они прям учили билеты, вопросы, история олимпиад даже там была, я помню, в вопросах.
1: Понятно.
2: И будут сдавать отдельно. 5G в России хотят запустить уже этим летом.
1: Правда, это не 5G.
2: Но пока только в виде значка на телефоне.
1: Типа 4.8.
2: Да-да-да. У операторов еще нет оборудования для работы в выделенном диапазоне, поэтому скорость интернета останется прежней, но зато вы будете смотреть на экран телефона, видеть там 5G и радоваться. Забавно, конечно, это все.
1: Интересно посмотреть. А что будет дальше? Будут ли вообще 5G или нет?
2: Посмотрим, посмотрим. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Солнечным теплом наша жизнь до осени согрета.
7: Климат-контроль Катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают сегодня и в Ивделе, и в Североуральске, и в Каменске везде двадцаточку. Двадцаточку с временным дождем. Ну, правда, у нас он может подзатянуться.
0: В Екатеринбурге, кстати, сегодня обещают переменную облачность и только возможен дождь. Температура воздуха плюс 18-20.
4: Пилот FM.
8: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:02 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 2 июня. На улице светит солнышко. Будут ли осадки? Каждое утро мы задаемся таким вопросом, потому что каждый день нам говорят: завтра ливни, дожди, ливни, град.
1: А вы не задумывайтесь, и ничего не будет.
0: Ну да, спасибо.
2: Завтра, сегодня. Какая разница?
0: Послезавтра.
2: Главное, чтобы вот лето пришло нормальное. Вот ждем, когда температура пойдет вверх, потому что 20 градусов для июня...
3: Ну, мне вот нормально, кстати.
2: Не, ну, комфортненько, хорошо. Просто уже привычно, знаешь, когда в мае разогрето все, уже в июне так хорошо. В эфире с вами разогретое утреннее шоу «Катапульта», «Мороз, Стрела, Ночь, Королев». И уже в эту пятницу мы отправимся на выездной эфир. У нас он будет, как правильно-то, костюмированный.
1: Джентльменский.
2: Да, да, да, да, да. Мы поедем всем составом работать в магазин мужских костюмов «Братья джентльмены». Это прям в центре города, на Сака Иванцетти, 58А. У нас опять стилина.
3: Не одетый остался Сережа Королев.
2: Надо переодеть.
3: Надо ему тоже костюм
2: вот
3: подобрать.
2: Лина в роли стилиста. И все, кто хочет присоединиться, прям приезжайте на эфир. С удовольствием приоденем вас и видеотрансляцию смотрите на сайте и в группе пилота ВКонтакте, так что подключайтесь.
0: Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
2: Я вот тоже задумался, может быть, там костюмчик, еще что-нибудь такое.
0: А что, костюмчика прям нет?
2: Ну,
3: слушай,
2: ты знаешь,
3: как
2: все
3: выяснилось,
2: как-то...
3: у Саши сколько, вот получается, 2 или 3, которые ты меняешь?
2: 6.
3: А, 6?
2: Опа. Доброе утро.
3: Ну, семерочка, 7 дней в неделю, 7 костюмов.
2: Ну, вот просто зеленый-то у меня, как бы, я вот приглядываюсь, в общем, смотрю, думаю, как скомбинировать, потому что...
3: Такой немножко летний гольф, такой стиль, да?
2: Ну, вот под каждый какой-то мероприятие, знаю, что-то подбирать. Тем более, кстати, вот сейчас лето, можно же и по улице в костюме пройтись. Тут хайпует японская ходьба, главный, типа, хит для похудения.
3: Ну, что,
2: короче, 30 минут в день надо. Типа помогает сбросить до 10 килограмм в месяц. Но если с питанием и ничего не жрать, ходить, то да.
3: Но если питаться
0: ходить-то
3: как
0: японцы... как-то, подожди, по-особенному.
2: Да, тут есть специфика своя. Но. Типа 3 минуты идешь очень быстрым шагом, потом 3 минуты обычным.
0: 3 минуты задыхаешься.
2: И так 5 кругов.
1: Я когда в туалет очень не хочу, так хожу.
2: Но на самом деле это на тренажерах так выставить можно, чтобы, допустим, ты в темпе ходил как будто вверх, поднимаясь, да, с большой, да, да, нагрузкой. Да. Потом 3 минуты можешь себе дать отдыха на спокойном режиме. Потом снова 3 минуты как будто по ступенькам бежишь. Это давно уже как бы в практике такая система. Просто на природе ее не использовали. Чаще всего использовали особенно вот эту лыжную технику со скандинавской ходьбой, когда надо выпады, полувыпады делать. Тоже серьезная нагрузка. Методика помогает такая снижать типа давление, повышать выносливость.
0: Я говорю, как кардио работает.
2: Только надо оговорочку всегда вот в конце таких гайдов делать, что это при определенном весе надо. То есть, как бы, если ты страдаешь ожирением, там,
0: то
2: ну,
0: это свыше, опасно.
2: Конечно, опасно. И сердце, и сосуды, и суставы, еще и так далее, и так далее. То есть, надо как-то аккуратно начинать расхаживаться.
0: А что, эти дофаминовые прыжки уже не в тренде?
2: Не, работает от 7000 шагов в день и выше.
0: А, ну, нормально.
2: Да, то есть, 7000 шагов прошел, уже минимум там свой сделал.
1: Я вот сегодня буквально выходил на работу, у меня там наливайка рядом круглосуточная, там мужчина шел, сначала бежал, потом шел, бежал, шел, и думаю, что он делает? А у него, оказывается, там это, сисечка. Да-да-да, и он, чтобы не растрясти
2: у
1: его, так вот
2: японская
1: интервали.
2: Ходьба. Да? Сейчас будем принимать звонки, впереди игра у нас «Верю, не верю». Вы можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. Мы ждем женщин, ждем мужчин, звоните.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: На старт! Внимание! Шар!

0: карта проезда на шортаж-дефис-пляж.рф.
1: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
2: По-моему, топ.
1: Да, топ. Компьютерная академия.
3: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
1: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
4: Утро доброе. Это когда завтрак из 3 блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запылы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. +116 565 802 70 65.
8: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологический подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» — сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
9: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
10: Границы Европы и Азии.
11: Лучше майонез. Уральский рок.
12: Три десятки. Такси нашего города.
13: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: 11. Катапульта на Сака Иван Цетти 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
3: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
2: Веер Мол. 6 июня. 0+.
4: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Катапульта.
7: Дорогие дамы, жду вашего звонка прямо сейчас. 237-104.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Верю, не верю». Спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Сергей, в охране работает. Сереж, привет. Сережа.
2: Куда делся? О, Серег пропал.
3: Понятно. Ладно, тогда у нас на связи Юля. Пока Юль повиси немножечко, мы примем звонок.
2: Нам мальчик нужен.
3: Да, очень. Алло. Мужчина, кто готов? Алло.
4: О, доброе утро.
2: Это ты, что ли? О, Сереж, пропал,
4: да,
2: когда появился.
4: Я до вас дозвонился.
2: Где Серега у нас работает? Сережа.
4: В охране, в охране.
3: А чего охраняешься, Сереж?
4: Объект.
2: Ну, какой
5: ты
2: объект?
5: Гениальный. Жену свою или
3: ты
5: что?
3: Ты как мальчишки-бальчишки, пытать будут, не выведут.
4: Опустим, опустим этот момент.
3: Понятно. Видать, секретный объект против тебя играет Юля. Она без секретов домом занимается своим. Юль, привет.
6: Да, доброе утро.
3: Какие планы? Кого-то отвезла в школу, в садик?
6: Ну, едем сегодня на экзамен.
0: Какой? Это ЕГЭ, ОГЭ, что там?
6: ОГЭ, ОГЭ.
3: Девятый класс. Ух.
5: Русский, математика, что там?
6: Математика сегодня.
3: Ну, давайте вам, как это, ни пуха, ни пера?
6: Да, да, к черту.
3: Молодец. Сейчас поиграем и отпустим. У нас есть для вас три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто наберет три правильных ответа, тот получает призы. Начнем. Мы утверждаем, что настоящая фамилия Анны Асти Дзюба. Веришь?
4: Нет.
3: Серега, ты не веришь. А ты, Юля?
6: Верю.
3: Дальше.
0: Мы утверждаем, что кризализм – это состояние в ожидании чего-то хорошего. Вот что-то вот будет, вот что будет отпуск какой-то, вот что просто будет приятное.
3: Хорошее. Веришь, Серега?
2: Экзамен сдам, там вот такое.
0: Да,
4: да, наверное, да.
3: А ты, Юля?
6: Ну, не верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «брзда» в переводе с чешского – это тормоз.
3: Брзда.
2: Брзда.
0: Давай не брзди.
3: Ну, Серега, веришь?
4: Нет.
3: А ты, Юля?
6: Ну, я думаю, да.
3: Ну, и давайте разбираться, сколько у нас тут правильных ответов. По поводу Дзюбы. Да, действительно, у Анны и Асти фамилия Дзюба, но они с Артемом Дзюбой только однофамильцы. То есть никакого отношения друг к другу не имеют. Дальше.
0: А кризализм – это вот чувство уюта, безопасности, спокойствия. Там, чувствуете так вот у себя дома, допустим, да, если действительно такое есть состояние. Вот теплое, что-то защищенное, какое-то
2: но
0: место.
2: Но при этом, когда что-то там бушует
0: гроза,
2: за окном.
0: А ты вот сидишь, не знаю, у камина, пьешь какао. Вот. То есть это не состояние ждания чего-то хорошего, это вот просто состояние уюта.
2: Ну а брзда в переводе с чешского – это тормоз. Знаете, это выражение есть? Взять бразды правления.
3: Бразды.
2: Да-да-да.
3: Ну, что сказать, Сереж, мимо кассы пролетел, но ничего страшного, мы тебе желаем удачи в работе. Юля, оставайся, расскажу, как призы забрать.
2: Поздравляем, да.
3: Серега, из тебя только громкий крик катапульта и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
4: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
10: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
9: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
10: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
9: В Лимпопо? Конечно!
11: Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
13: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Это я. Доброе утро, 8 часов 20 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. И пока Сергей Жуков распевал песни на Екатеринбург-арене с многотысячной толпой, все ему подпевали, специалисты из налоговой
2: подсчитали.
1: Не отдыхали, они подсчитывали. Не знаю, то ли они обиделись, то ли их не позвали на концерт, то ли что. Ну, в общем, у Сергея Жукова обнаружилась налоговая задолженность 524 469 рублей.
0: Ну, по сравнению с заработком Сергея, это...
1: Слушай, ну вот так на самом деле ежедневно начисляются пенни.
3: Ну, и с такой суммы
4: придется Сереже корпоративчик-то провести.
1: Сергею Жукову запрещено покидать территорию России, если что, из-за такого долга. Но у него сейчас начинается стадионный тур. И
3: заработает.
1: Я думаю, что да, что-то там произошло. Может, там бухгалтер не вовремя.
4: Забирай меня скорее, возим налоговую.
1: Надо перепроверить действительно, да, кто отвечает за его налоги. Я думаю, что кто-то ведет какой-то. Есть главный бухгалтер, который немножко просрал сроки.
3: Милый мой бухгалтер.
1: Да, да. Да-да-да. Ну, а у Сергея Жукова реально сейчас начинается большой тур, и он говорит, что с такого начать, с Екатеринбурга, такой хороший задел, что это потрясающе. Ну, давайте,
0: народу
1: налоги
0: было,
1: надо
0: конечно,
1: платить.
0: Тьма. Да. И мне особенно понравились кадры людей, которые сидели на, получается, левой трибуне, на самом-самом верху.
1: Да.
0: То есть там на уровне, короче, жилых домов они сидят. Где-то внизу там концерт идет. Такое ощущение, как будто люди просто на балконе побухать собрались.
3: Ну, вообще, мне кажется, им весело.
0: То есть там реально ты сидишь же вообще на самом отшибе. То есть,
3: но зато
0: прям...
3: не в толпе, понимаешь?
1: Как они там поднимаются,
0: там целая,
1: еще
0: там
1: тоже
0: целая
1: пешком.
0: Толпа. Ты что, там вся трибуна битком?
3: Нет, я имею в виду, не в центре толпы ты сидишь, а там где-то сверху.
4: Там, когда еще начинают все танцевать, и она так трясется нехорошо,
1: а страшно
4: становится.
1: А я видела съемки из соседних домов, снималась.
3: Да, я тоже
1: как
3: видела,
1: там парковка,
3: да.
1: Вот это вот все, как люди заходили. Вот,
0: как уходили.
1: Как уходили, весь концерт вот так вот. Я бы тоже, наверное, смотрела из балкона. Значит, тут такое дело, раз уж мы про деньги начали говорить, мы вообще не тем зарабатываем с вами, не то мы делаем.
3: Так.
1: Зарплата спермологов в России выросла до 400 тысяч рублей.
4: Это те, кто сдает, я извиняюсь, или что?
0: А у тех, кто сдает, тоже неплохо.
1: Это те, кто вот рассматривает вот это вот все, смотрит, изучает вот это вот ваше все. Да-да-да. В нашей стране сейчас стремительно растет спрос на репродуктивные услуги, и пары очень часто обращаются за ЭКО, сдают анализы на фертильность, пользуются банками семенной жидкости. В общем, с этим вырос спрос на таких узких специалистов, врач, ну, куда ты пошел? Вот, ну, зачем тебе это? А сейчас?
3: Кем ты работаешь? Спермолог.
4: Как так их называют, интересно? Кормилец или поилец?
0: Нет, это именно врачи, которые особенно занимаются вживлением, ну, то есть, как бы, конкретно репродукцией.
1: Без них вообще ни одна серьезная процедура.
0: Там зарплаты, Сережа, по 600-700 тысяч.
4: У меня у одноклассника папа был лучшим осеменителем в области в свое время. Он по локоть там вставлял кое-что.
0: Это он просто по выходным на дискотеке ходил?
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
5: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
6: В сети стоматологических клиник «Территория улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
5: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
6: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38. Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Ура! Верпарк!
7: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
8: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
7: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Мама! отдохнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
6: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
11: Ого! То, что нужно каждой женщине.
10: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
11: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
10: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
11: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
12: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8-300-944-12. 18+.
1: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
2: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
1: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:32 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И Санек, рассказывай, как там?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас быстренько о пробке, которая выросла в направлении Турбинной, если ехать со стороны вокзала. ДТП на первом километре и до Турбинной и фронтовых бригад быстро не протолкнуться. Затруднения в районе метро Уралмаш стандартные. Не совсем стандартно за последнее время опять серьезная пробка образовалась по Шевской от Красных Командиров в направлении фронтовых бригад. С затруднениями в движении по-прежнему уже байка Каменной Палатки, Сыромолотовой высоты в направлении центра. Два моста Калины норм. Подъезд по дублеру норм. Затруднение в движении на Старом Сибирском тракте перед Восточной. Плотность пока еще такая достаточно рабочая, но высоковато по Белинского и Машинной в направлении Фурманова. А вот на объездной, как и ожидал, затруднения серьезные. От Амундсена начинаются и в направлении Ботаники. Весь кусок занят, к сожалению, да. Ну, а что делать? Там дорогу укладывали. Один ряд положили, а вот два других чуть нет. Затруднения также из-за ДТП в районе Денисово-Уральского по Московской после развязки, потом еще от Волгоградской в направлении Щерса. Затруднено движение в районе Дегенина-Краснолесья, переход через Кольцо, Репино в районе Радуги, подъезд к Серафиму Деребне-Шаумяна со стороны ВИЗа. Затруднение в движении также на Амундсена в районе Ванцовского. Опять стоит район Пивзавода. Также затруднения продолжаются на улице Стрелочников со стороны Черепанова и до практически Северного автовокзала. Бибеля там тоже непросто, в районе Донбасской автомагистральной и в районе Халтурина-Готвальда. Так что повнимательнее, друзья, выезжайте пораньше и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Радио Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка», ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем ваши звонки 237-104, говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Уже кто-то есть на связи, доброе утро.
3: Сашка, привет.
2: Привет.
3: Тезка беспокоит. Да что-то ты про Калину не рассказываешь, что там?
2: А что я не рассказываю? Я проезжал за выходные, я рассказывал еще на той неделе. Там единственная проблема-то была... Слушай, да, проблема-то была больше в тех людях, которые на втором мосту начинают разворачиваться против шерсти.
3: Там сейчас другой вопрос. Смотри, сейчас выезд по Комсомольской и по Библиотечной открыли.
2: Да.
3: То есть на базовый можно уехать. Есть выезд на Тюмень. То есть ты по Комсомольской едешь по прямой, уезжаешь направо под мост к самому концерну и разворачиваешься через, что там у нас, Синие Камни. Но проблема там очень серьезная, там вечером просто наглухо все стоит на этом развороте.
2: А то
3: есть
2: там?
3: Выезд, но выехать очень тяжело.
2: А из-за чего стоит-то?
3: А потому что там улицы узкие, там, сейчас, если я успею открыть, тебе скажу, что это за улица, по-моему, на Ж как-то она называется. А, не на же, Хрустальная.
2: Угу.
3: Вот на Хрустальную очень тяжело налево повернуть.
2: Понятно.
3: Все, и там все встает, и, соответственно, встает вся Комсомольская и вся Библиотечная.
2: Ну, это если с Комсомольской выезжать через развязку, через низ и уезжать в сторону Тюмени, правильно понимаю?
3: Да, да, все верно.
2: Ну, что, Лана хоть открыли, и то хорошо.
3: Ну, будем надеяться, да, что поможет чем-то.
2: Я очень жду, что Малышевскую откроют, что-то вот.
3: Еще даже первую часть не сделали, а ко второй, когда приступят, непонятно.
2: Понятно. Спасибо тебе большое за вводное. Благодарю за звонок. Следующий примем 237-104. Звоните, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Алло.
4: Доброе утро, Саша.
2: Да, доброе.
4: Я бы по поводу колеи вот этих на перекрестках. Не пора ли взяться за все перекрестки? Невозможно же ездить это вообще. Я вчера по Новосибирске поехал в сторону Горного Щита. Не помню, там какое пересечение, там 10 сантиметров примерно колея. На иномарке мужик ехал, он бампером чуть не шибанул. Вообще не стоят за этим. Хотя бы срезали, чтобы люди нормально проезжали побыстрее.
2: К сожалению, да, дороги некоторые подвытоптали. Там, на самом деле, если уж смотреть так по-хорошему, в районе развязки, особенно в направлении Вторчика, по Московской бы еще вот участок поменять, потому что там тоже печальное состояние. Где-то вообще подпровалилось, там люди подпрыгивают на подъезде к развязке со стороны юго-запада.
4: Ну вот в Сартинске выезжаем, мы на Космонавтов в сторону Зари. Проезжает буквально машины три, а если еще пробка, там вообще все стоит посередине.
2: Ну да.
4: Потому что переползают все потихонечку.
2: Согласен.
4: Гибель автомагистрали, такая же ерунда. Много перекрестков таких.
2: Спасибо тебе большое, Саш, за очередное напоминание об этом. Я очень надеюсь, что успеют за этот сезон переделать, где-то подсрезать, где-то, наоборот, добавить асфальта. Следующий звонок примем. 237-104. Кто на связи? Алло.
5: Александр, привет.
2: Привет.
5: Андрей меня зовут.
2: Слушай, Андрей.
5: Подскажи, пожалуйста, твое мнение по поводу автомобиля Kia Seltos с мотором 1.6 на автомате.
2: Seltos был у меня, но двухлитровый на варике. Что касается 1.6, мы тоже рассматривали этот вариант, но, честно, я прокатился, прям совсем не впечатлил в плане динамики. Но если мы берем такой самый обычный среднестатистический автомобиль, он себя оправдывает за что? Достаточно объемный. По опционалу норм, если в хорошей или предмаксималке брать. И по работе подвески у меня вопросов не было. А вот вопросы там по пластику, вопросы по расходу топлива и по, скажем так, стоимости некоторых деталей были, что это достаточно дорого. Но если мы смотрим со вторичного рынка, он пользуется спросом. И 1.6 тоже в том числе. Притом меня удивило, что, допустим, там какие-нибудь прикольные диски, они в предмаксимальной комплектации, а в максималке их нету. То есть там, знаешь, такое... Ты смотришь, думаешь, господи, а что, нельзя было сделать то же самое, но вот только на максималку. И все-таки светодиодная оптика. Good. Обычные галогенки, но совсем не то пальто.
5: А полный привод, что как у них живет?
2: Ну, слушай, я его не нагружал вообще. Зимой нормально отжил. Машина отходила 5 лет и вполне себе адекватно. Все нормально. Вот никаких вопросов к нему не было. Продался очень хорошо. В первый же год, в 20-м мы брали, в первый же год он подорожал почти на 500 000 рублей. И с пробегом там 50 с лишним тысяч я его продавал почти на там, 1 000 000 с лишним дороже.
5: Ну, а коробки вот эти вот, вариаторы, вот меня больше...
2: У меня тоже пугало, что вариатор свой у них, как он там проживет, да нормально прожил вообще. Ну, у меня и пробег был детский, то есть я не намотал там такого. Меня больше порадовало качество подвески, вот их настроек, вот это, да, интересно было. Мог быть потише, пластик мог быть поинтереснее, но уж как бы это другой был бюджет. Когда мы его брали, он стоил 1 600 000 с копейками, это была его прям вот цена. Вот, вот, пожалуйста, это двухлитровый на вариаторе, предмаксимальной комплектации. Прям хорошо.
5: Понятно. Понял. Спасибо большое.
2: Тебе спасибо. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. Кто на связи? Доброе утро. Потише приемник. Алло.
6: Здравствуйте. Саш, подскажите, пожалуйста, вот у меня у сына Kia Joel сцепление. И сейчас он в несколько... сервисов обратился, но никто не берется. Может, посоветуете какой-то сервис?
2: А почему не берутся, они не говорят?
6: Не знаю, не говорят. Ну вот он в 2-3 сервиса обращался, и никто не берется.
2: Вопрос.
6: Один сначала согласился вроде как за 200 тысяч, но потом отказали.
2: Интересно. А это Joyce, я правильно понимаю? Это компакт
6: Joyce. Да.
2: Понятно. Ну, честно говоря, может быть, конечно, у них нет там должного инструмента, я не знаю, там еще что-то. Я конкретно по этой машине не могу сказать, требуется ли он, но он там до 2004 года выпускался, ну уж как бы можно найти. И единственное, наверное, посоветовал бы обратиться к тем, кто специализируется на корейцах. Есть же специальные сервисы, которые только корейцев ремонтируют. Можно пробить в интернете, объездить, 2-3 посетить, пусть скажут свой диагноз. Там уже смотреть, контрактные запчасти брать, новые запчасти, дубликаты, еще что-то. Я думаю, все равно там на эти платформы есть и соплатформенники, у которых схожие там системы. И наверняка вопросы будут сняты. Просто любой там, допустим, сервис у меня на районе, может быть, и не возьмется.
6: Нет, да, потому что там надо коробку регулировать.
2: Ну вот, да, и вопрос, наверное, все-таки больше либо в специализированном сервисе по коробкам, либо в специализированном сервисе только по корейским автомобилям. Вот, наверное, так я бы поступил.
6: Ну, хорошо, ладно, спасибо.
2: Спасибо большое, сыну привет, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Реклама спонсора.
8: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
9: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
10: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
11: 0+.
12: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Помогите! Тону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: «Керм-Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
15: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
20: Пора-пора. Мото.
21: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32, В, нулевой этаж. Ямото.ру.
22: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
23: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
24: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
25: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
24: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
25: В Лимпопо? Конечно!
26: Ура! Купаться!
27: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
28: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
29: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
30: Катапульта!

0: Доброе утро. 8:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Продавать алкоголь запретят на 3 дня в центре Екатеринбурга. Ну, само собой, это во время фестиваля движения с 5 по 7 июня. Согласно постановлению, купить алкашечку нельзя будет с 8 утра до 23:00 в районе центральных улиц, в том числе здесь у нас на Ленина, Бориса Ельцина, 8 марта, Вайнера, Малышева это и Карла Либкнехта.
3: В магазинах, а в барах каких-то? То есть, можно,
2: ну, насчет, да? Баров не знаю, но я так понимаю, что речь идет про магазины, которые этим торгуют, так что...
1: Ну да, народу на улице будет много, поэтому, собственно, да, и понятные меры. Дальше давай.
2: Ну и, в принципе, все праздники, в том числе в День России, в другие праздники, День защиты детей, к тому же, в принципе, в центре не продают алкоголь, к этому пора привыкнуть. А насильно продвигать один мессенджер хотят запретить в России. Депутаты уже внесли в Госдуму соответствующий закон, и, согласно их инициативе, граждане должны сами решать, где им общаться, а в первую очередь меры касаются школьников и преподавателей.
3: Это уже, кстати, не продвигают его прям так особо. В самом начале, да. Но просто да нет, говорят, видишь... конкретно, вот и едет в лагерь ребенок, общение через этот мессенджер,
2: ты имеешь в виду сам закон или конкретно
3: это мессенджер? Это не закон, нет, это просто говорят, общение в этом мессенджере.
1: Да, туда
3: и
1: перенесли
3: больше,
1: в большинстве там чаты по обучению и так далее. Ты хочешь,
3: и
1: не
3: ты
1: хочешь,
3: можешь
1: ты туда
3: не общаться, пожалуйста, ты можешь выбирать.
1: Да, а ты можешь через имейлы общаться, только опосредованно и долго.
3: Ты можешь лично с ребенком, но ты не будешь знать там какие-то общие...
2: Правильно. Я вчера в этом мессенджере Димку Раевского поздравил с днем рождения. А он прочитал и даже не ответил, видимо, из принципа.
1: Бывает.
0: Очень недоработанный мессенджер.
1: Ну, много нюансов, конечно.
3: Я знаю, я общаюсь, мне нравится.
1: Слушайте, давайте так, для переписок по делу хватает.
3: Конечно.
1: Вам что там не хватает? Сердечек, смайликов, чего?
0: Нет, мне не хватает, что нельзя, например, поставить разные
3: звуки
0: на чаты, чтобы вот как-то это все отличалось.
1: А я все без звука поставил.
3: Я тоже все без звука. У меня там открываю, у меня там 50 сообщений от родителей, ну, всяких.
2: Зато сейчас, если кому-то не хочешь отвечать, говоришь, что у меня там проблемы со связью, просто нет доступа.
1: Мессенджер не доработан.
2: Работа, начальник. Не-не-не. В московских парках появилась новый вид развлечения. Плавучие беседки. До 7 человек они вмещают, оборудованные мягкими диванами, столиком с подстаканниками для напитков, и даже есть шторки для защиты от солнца, дождя и непрошенных зрителей.
0: Куда они уплывают, эти беседки?
3: Это бухолодка, что ли?
2: Я только хотел сказать бухолодка. Короче, на ВДНХ доступно.
1: Бухлоход.
3: Бухлоход, да.
2: Да. И уже, кстати, пользуются большой популярностью. Забронированы до конца месяца, так что кто планирует в Москве, пожалуйста, вот вам еще один вид развлечения. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день. Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы. Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
5: Лето снаружи, лето внутри. Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс» Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают сегодня и вы в Дели, и в Североуральске, и в Каменске, везде двадцаточку. Двадцаточку с временным дождем. Ну, правда, у нас он может подзатянуться.
0: В Екатеринбурге, кстати, сегодня обещают переменную облачность и только возможен дождь. Температура воздуха плюс 18-20.
4: Пилот FM.
6: Реклама.
4: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
7: Новая музыка.
6: В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 1 минута 10 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:05 в Екатеринбурге. Сегодня 2 июня, вторник на календаре. Плюс, сейчас вам скажу, сколько, 18 градусов показывает, да, сейчас в центре города. Воу. Хорошая погода.
1: Да, пока хорошая, но что-то вот опять ходят тучи кругом, и до вечера обещают будет дождик, но посмотрим. Бывало, что удувало. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот», Мороз Стрела, Новыч Королев, и уже... уже завтра.
0: Завтра
1: мы вечерком отправимся с 16 до 20.00 с навигатором. У нас будет необычный состав. Прям в перемешку.
0: От навигатора будет Эдик только.
1: Да, да. И работать мы будем в магазине российской моды «Хайлайт» в Гринвиче на третьем этаже во второй очереди. В общем, у нас будет выездной вечерний эфир.
0: У нас вообще фэшн-неделя получается.
1: А да. Это же хорошо. Это
0: приходите
1: же здорово.
0: За покупками. За
1: да, заглядывайте.
0: Нарядами.
1: У нас и стилист в команде, в бригаде имеется, и там интересного много.
0: И человек, над которым можно будет поиздеваться.
1: Конечно.
0: В плане одежды.
1: Да, видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте тоже будет вестись, но самим желательно прийти и приехать, ногами прийти.
0: Конечно, после работы прибегайте. Партнер проекта ООО «Хайлайт».
1: Ох, ребята, владельцы электричек и гибридов.
0: Автомобили имеются.
1: Да, туда. Со вчерашнего дня вступили в силу новые правила пожаробезопасности.
0: Так.
1: Да, и теперь, в общем, те, кто владеет гибридами и заряжаемыми электричками, со штрафами могут столкнуться с серьезными за постановку на подземный паркинг в недолжных условиях. То есть, короче, там новые правила заставляют отделять эти виды транспорта небольшими группами. Их можно теперь ставить. Специально делят места на места с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и места электрического транспорта, которые должны быть дополнительно оборудованы. Если раньше такие требования по пожарной безопасности были к местам, где есть зарядные станции, то теперь просто к парковкам, на которых стоят электрички и
0: даже если зарядки гибриды. Рядом нет.
1: Да, да, даже если она просто там паркуется. Штрафы для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц 2 миллиона. То есть инспектор, приезжающий проверять пожарную безопасность, может тут же прям протоколов пачку составить.
0: То есть, покупая, например, подземный паркинг, да, ты должен, тебе точнее, должны предоставить место только там, где можно электричкам
1: или
0: стоять.
1: Или вы его должны оборудовать должным образом, а это перегородки, отделяющие твое парковочное место, пожаробезопасные перегородки.
0: Ну что, типа, если
1: система
0: сгорит, то одна.
1: Система дополнительного
0: она.
1: Пожаротушения. Связано это с тем, что электрички как-то в разных регионах начали под землей гореть. У пожарных нет должных средств, чтобы... Аккумуляторы вообще не тушатся. Некоторые аккумуляторы есть, которые там сквозь асфальт прогорают.
0: Да.
1: То есть они состоят из таких веществ, которые потушить очень сложно. Соответственно, да, вот у нас вопрос. Есть у меня куча друзей, у которых и гибриды, и чистые электрички. Это теперь только в своем доме, что ли, держать? На свой страх и риск.
2: Я не знаю, подожди, прокаженные
0: но,
2: автомобили, кажется.
0: Но в подземном
2: уже.
0: Паркинге управляющая компания должна как-то отделять эти места. Как вот сделать так, чтобы определенное
1: вот здесь,
0: количество
1: здесь,
0: машин...
1: Да, здесь новые правила надо учитывать, надо проговаривать, где, в каких условиях можно, где нельзя. Те здания, которые еще строятся и будут
0: там уже,
1: сдаваться,
0: да,
1: там сразу надо сделать это.
3: Сейчас управляющие компании, которые паркинги, они должны сделать там туалеты, во-первых, помните?
1: Да, да.
3: Предъявили,
1: там, во-первых, как
3: для...
1: бомбоубежищем новые претензии. И тут еще и эти с электричками. Короче, вот мы только говорили о том, что вот начинает развиваться инфраструктура, электротранспорт, наше будущее. Ага.
0: Сейчас
2: посмотрят на все эти требования и скажут, проще, наверное, паркинги в принципе
3: запретить.
2: Давайте
3: сами как-нибудь.
2: Да.
1: В общем, ребята, я вот подойду сегодня прям реально к своему управдому, задам вопрос, что и как вообще у нас будет происходить, потому что несколько гибридов видел у себя в парковке. Интересно. Ну,
0: ЖКХ, что вы творите? Вот это
1: что
0: вот,
1: вы вытворяете?
0: Да.
1: Ну, тут даже не к ЖКХ больше вопрос. Это же требования от МЧС, и в принципе они правомерны, потому что, ну а как тушить такое транспортное средство, если оно рядом с тобой стоит и загорится?
0: Нет, ну понятно, это говорят пожарные, но кто должен заниматься этим на паркинге? Я же самостоятельно не буду этим заниматься, я не имею права.
1: Ну, это вы должны с управляшкой уже решать.
0: Вот видишь,
1: я еще задам вопрос, кстати, своим друзьям, которые вот так на подземных ставили всю дорогу.
0: Что изменилось?
1: Что изменилось с 1 июня?
3: Как удобно-то пешочком.
1: Да нет, ты же на троллейбусе. Он же тоже электрический.
3: Ну, троллейбусе трамвай.
2: Рога свои прицепила, но контактной сети пошла.
1: Кстати, да, есть машины, которые контактные сети подцепляются. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Первый в России. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
10: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
11: Ого! То, что нужно каждой женщине.
10: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
11: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
10: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
11: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
12: Утро!

0: Кейван Z-58А. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется.

0: дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителеурала.рф. 6+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Папа!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:16. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «Веермол», ТРЦ «Веермол».
3: На связи у нас Игорь. Продажей автомобилей занимается, привозит все подряд. Здорово, Игорех.
2: О, Игорь, привет.
4: Здравствуйте.
2: Ну как вот тебе эта новость про электрички?
4: Ой, затрудняюсь даже, как люди будут сейчас у нас электрички приобретать после такой новости.
3: Ну, да. Вот тоже вопросик, как бы.
2: Ну, скажем так, и не все в подземном паркинге их хранят.
4: Ну, это тоже верно, да. Поэтому тут ситуация такая.
3: Ну, в своем доме это одно. Но как бы тем, кто в городе живет, им как?
2: Нет,
3: а тем, у кого на предприятии, допустим. Ну, слушай, обычный паркинг надземный, это какой вот у жилого комплекса? Можешь мне привезти хотя бы
2: есть,
3: один?
2: У нас есть, да, есть. Открытый, есть? Да, конечно.
3: Конечно, здорово. А там зарядки есть?
2: Я не знаю.
3: Ну вот, спасибо. А сейчас,
2: мы значит, же про хранение, а не про зарядки
3: ну,
2: говорим.
3: Ну вот, а заряжаться-то тоже надо. Ее же нигде попало будешь заряжать. Где-то хочется возле дома. Или что это, розетку из дома кидать, что ли, провод?
2: Ну вот, кстати, дерево. Напишите нам, люди, у кого есть электрички, как вы заряжаете свои машины?
3: Гибриды те же самые, да. Слушай, а какая самая вот дорогая тачка, которую ты привез?
4: Ой, слушай, даже, ну, затрудняюсь даже сказать. То есть, ну, BMW, наверное, семерку.
3: И что сейчас она?
2: Сколько стоит?
4: 12.
3: Ну, это относительно еще.
5: Это, мне кажется, не предел еще, да?
3: Ну, конечно, не предел.
4: Ну, да, просто как бы это, ну... По мне, как бы, это очень, как бы, такая сумма приличная.
3: Ну да, тем более, когда ты один, сам на себя работаешь. Раз?
4: Да, да, да.
3: Значит, сейчас у нас будут для тебя вопросы о стоматологии. Неожиданный ход.
2: Да, да, да. Да.
4: Ну да.
3: Три
4: да.
3: вопроса о стоматологии. Ответишь правильно на все три, получишь приз на выбор, начнем игру.
2: Итак, скажи нам, каких зубов не существует?
3: Внимание, варианты молочных, коренных или пивных.
4: Пивных.
3: Ну, конечно, да, молодец.

0: А вы знаете,
1: сегодня, кстати, день любви к своему стоматологу. Но это, правда, американский праздник, если бы в США жили, вот там так.
2: Ладно, второй вопрос. В средневековье на ярмарках зубы кто лечил?
3: Цирюльники, палачи или акробаты?
4: Цирюльники.
3: Ты считаешь, что цирюльники делают?
4: Цирюльники, палачи.
2: Акробаты.
3: Палачи или акробаты? Надо вспомнить специфичный способ лечения.
5: В средние века на ярмарках.
4: Акробаты?
3: Акробаты?
1: Ну, а палач как мог, а раз и навсегда вылечить это?
4: Палач раз и навсегда, да.
5: Он там в корне проблему решал, сразу голову отрубал.
4: Да, да, да.
3: Да не, ну...
2: Подожди, ответ-то какой?
3: Все варианты хороши, давай подумаем логически.
4: Так, кто лечил, да?
3: Цирюльники, акробаты или палачи?
4: Так, ну цирюльник, что, это же как бы он парикмахер.
1: Да, да. Стриг, ну, по крайней мере, у него какие-то хотя бы инструменты есть, понимаешь?
3: Я у палача тоже были инструменты разные, зубодерги всякие.
2: Если что, Лина не знает правильного ответа.
1: Я не знаю, я не вижу правильного ответа.
3: Все-таки на акробатах.
1: Они, вы знаешь, развеселить могут как-то, знаешь, отвлечь от боли, так сказать.
4: Точно, правильно.
3: Ты прямо уверенный, Гореха, в этом.
1: Мне даже стало интересно.
4: Акробаты.
2: Мы принимаем твой ответ.
3: Ты такой прямо настойчивый.
5: Они как будто тебе доплатили, эти акробаты, за свой вариант.
3: Но, к сожалению, конечно, это был вариант шуточный. Никакие акробаты не лечили зубы. Мы тебя благодарим, Игорюш. Хорошего тебе дня. Следующий звонок примем.
1: Я бы хотела услышать комментарий по правильному ответу.
6: Здравствуйте.
3: Да, привет. Как зовут тебя?
6: Сергей.
3: Серега, ну и кто лечил в средние века на таких сходках?
6: Я думаю, цирюльники.
2: И цирюльники тоже лечили, поэтому мы примем твой вариант ответа. Да,
3: на самом деле, ну, чаще, конечно, палачи, но зубы
2: но цирюльники, они тоже принимали участие.
5: У них были инструменты, у палачей, которыми можно было ударять зубы.
1: Ну,
5: это средневековье. Там же не только...
1: один был инструмент.
5: Там не только лечили, но и пытали.
2: Ну, в общем, ты прав. Поехали дальше. Заключительный вопрос. Что из перечисленного инструмент стоматолога?
3: Дрессель, экскаватор или закут? Дрессель, экскаватор или закут?
6: Так, а дрессель.
2: Как дроссель, да, звучит? Ну, давай, ответ.
6: Пускай будет закут.
2: Закут.
3: Закут. Мы принимаем твой ответ. Вот выбрал бы дрессель, дружно бы поражали, потому что это на польском языке платье.
1: А закут этого, знаешь, закутали человека, и все, и ручки-ножки держишь?
3: На самом деле закут это калмыцкий напиток, если что. Вот. А правильный-то ответ экскаватор для того, чтобы размягченные ткани зубы убирать, вот он, собственно,
2: вот он называется экскаватор, да.
3: Жаль, но ошибся, Сереж. Не страшно, мы тебе желаем удачи и кричи катапульта. 3-4.
6: Катапульта!
7: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
7: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет!
9: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
7: Веер Молл. 6 июня. 0+.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Я взяла плед, я взяла еду, так лекарства взяла.
2: Лина.
1: Давление измерять прибор взяла, поэтому я подготовилась.
2: Это я. Пошла экзамены сдавать, ГОСы. Вот представляете себе, вот я вспоминаю, как я сдавала экзамен свой государственный, защита была диплома. И вот что-то я не помню фуршеты для экзаменационных комиссий. А оказывается, сейчас студенты возмущаются, что надо...
3: Скидываться?
2: Запретить уже, запретить эти фуршеты для экзаменационных комиссий. Значит, юное поколение хочет отменить традицию из-за роста цен. За последние полтора года университетские посиделки подорожали на 30%. Это не то, что ты потом отмечаешь, да, выдачу диплома, там, или что. Это экзаменационной комиссии надо накрыть стол.
4: Потому что типа целый... задабривали.
2: Прикинь,
4: так.
2: Прикинь, да. Это сейчас
0: ничего
2: так происходит.
0: Не было меня,
2: вот я тоже этого не помню. Например, в Москве еда, напитки, цветы, декор. Это что, надо красиво все сделать. Примерно в 70 тысяч рублей. Ну, типа, целый день вот они сидят, эта комиссия.
3: Бедные.
2: И им нужно, ну, как-то, это же праздник. И накрыть поля.
3: Бутерброд.
2: И некоторые студенты жалуются, что им приходится скидывать аж там по 7 тысяч рублей. Это не предел. Например, в МГУ на каждого собирали по 15 тысяч рублей. В итоге стол накрыли аж за 350.
4: Они мишленовский ресторан заказывали, я не понимаю.
2: Ну, не знаю.
4: Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Мы, по-моему, скидывались, но это были небольшие суммы.
3: Ну и в конце уже, видимо, когда все экзамены сданы.
2: Нет, это,
3: да?
2: В конце-то это да. В конце.
3: А
2: типа
3: тут каждый экзамен,
2: нового.
3: Да?
0: Подожди, это вы скидывались там, допустим, отметить между собой.
2: Да,
0: я не знаю, там еще, может, на кафедре посидеть. Но когда ты перед экзаменационной комиссией проставляешься, и непонятно, сдашь ты еще или нет, это же прямой подкуп. Это ж прям, ну, конкретно.
2: Это как
0: прямо
2: бы не считается подкуп, а просто, что же комиссия, же ее надо же.
4: Нет, я помню, мы защитили, кормить. Как бы защита у нас прошла, нам уже объявили оценки, и потом уже, когда все закончилось,
2: ну,
4: типа,
2: да,
4: пройдите.
2: Говорим, да.
0: Я просто жду, в какой момент там появится позиция ведущей, да, женщины легкого поведения, вот это вот,
3: звезда,
0: танцы.
2: Музыкальная пауза.
0: Да, да, да, а теперь давайте конкурс.
4: А теперь разыгрываем диплом и военный билет.
2: Ну да, слушайте, даже вот в интеллектуальном клубе что, где когда есть музыкальная пауза, а тут как нету, сиди весь день слушаете.
3: Черный ящик, главное, чтобы не появился.
2: После экзамена тоже, знаешь, не самое приятное.
4: На реп свою дипломную работу переложил и спел ее.
2: А тем временем россияне пошли охотиться за шишками. Значит, леса Сибири и Севера стали местом притяжения для шишкоискателей. Вот тебе отпуск. Поехал за шишками. Некоторые, ну как, на этом очень хорошо зарабатывают. Обдирают кедры и хорошо на этом прям поднимают эти деньги. Значит, мешок шишек стоит примерно 2-3 тысячи рублей.
3: Какой мешок?
4: Это же еще набрать надо мешок-то.
2: Мешок шишек. Я не знаю, сколько килограмм. Орехи можно продавать аж там за 10-20 тысяч.
3: Орехи
2: кедровые
3: очень дорогие.
2: Это, конечно, кедровые.
3: Кедровые.
2: Поэтому люди буквально говорят, что грабят леса. Недостаточно упавших шишек. Поэтому их сбивают, стряхивают. В итоге деревья годами нормально не плодоносят. А закон, оказывается, разрешает собирать шишки, но только для личных нужд. Но никто это не контролирует.
3: Это мне два мешка шишек,
2: где предел,
3: да,
2: твоей личной нужды? Вот мешок шишек, или тебе нужно уже
3: на
2: там...
3: всю семью, родственникам.
2: Мы все такие шишка...
3: Еды.
4: Выходишь из леса и говоришь, я белочка, я для семьи.
0: Кедровые чищенные вот эти вот прямо семечки, они вообще лютых, конечно, не стоят. Я согласен, да, это заработок может быть хороший, но, опять же, не во всех шишках есть, как бы, такие кедровые орешки.
2: Много знаешь о шишках больше, чем все мы.
0: Вырос на них.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
5: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
6: В сети стоматологических клиник «Территория улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
5: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
6: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 70 65. Там, где проходят скоростные магистрали и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями, должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали, скажи адрес.
7: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
14: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
15: Академия сантехники.
14: Смесители.
15: Академия сантехники.
14: Водонагреватель.
15: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
16: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
17: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
18: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Катапульта.

0: авто.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:36 в Екатеринбурге. И прямо сейчас мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор КПП «Центр Екатеринбург ОУ». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций «Крауля 182 литера И». Санечек на посту. Что же там происходит, Саш?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас что-то прямо сильно консолидировались пробки в районе центра. Ленина стоит от Московской до площади, от Московской также до кольца центральной гостиницы стоит улица Малышева. На Карла Липнихта пробка с Вознесенской горки и переходит в пробку до Розы Люксембург. Практически до Карла Маркса. Затруднение в движении в районе 8 марта Куйбышева со стороны Московской. Также затруднение, возможно, сейчас подрастут по машинной съезд в сторону у Фурманова Ткачей за ДТП. Затруднено движение в районе Каменных Палаток. Ну, тут ждать только, когда откроют Малышевскую развязку. Все еще мучается первый километр Космонавтов от пробки в направлении Турбинной. Точнее, после первого километра там из-за аварии как бы народ скапливается. И в районе метро Уралмаш еще не до конца спокойно. Донбасская автомагистральная и в направлении Белой Башни тоже. И вот если ехать с Бебеля туда, в сторону Донбасска, есть сложности. Серафимы, Дерябина и Шаумяна тут, как всегда, в сторону Виза. Московская от Волгоградской, как обычно, в направлении Щерса. Новосибирская, а также в направлении Умельцев и в сторону развязки на Московской, плюс улица Титова, еще до ДК РТ и пробка начинается. Ну и, конечно, проблемы на куске объездной от Московской в направлении Ботаники. Напомню, что там один ряд заложили, середина дороги еще не доделана, поэтому повнимательнее, будьте, не разгоняйтесь особо, ну и, конечно, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Катапульта.
1: Таких приколов я не видел еще, парни.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:41 в Екатеринбурге.
4: И, внимание!
3: Мы приглашаем вас на наш сайт pilotfm.ru. Открывайте нашу веб-камеру. Мы показываем вам две картинки.
5: Да.
3: Если их соединить и правильно узнать, как расшифровываются ребусы, то получится слово.
5: Тут главное, ребята, открыть веб-камеру и в телефоне, и в планшете, и в ноутбуке, и в стационарном компе. Переходите на сайт pilotfm.ru. Есть еще ссылка ВКонтакте. Прям кнопочку «Смотреть» нажимаем и дозваниваемся по телефону 237-104. Уже есть догадавшийся.
3: Спонсор нашего конкурса ООО «Большие бассейны» – термальный комплекс «Юга». Так, сорвался человек.
5: Ребят, кто догадался, ждем вашего звонка прямо сейчас. Вот, а то люди дозваниваются, видимо, то ли веб-камеру не открыли,
3: просто
5: то ли еще что-то.
3: Просто удивляется, как это слово имеет отношение к бассейнам. Мы расскажем.
5: Сейчас
3: алло.
5: Узнаете. Алло.
3: Привет.
6: Здравствуйте.
5: Как зовут вас?
6: Мария.
5: Мария, что за слово?
6: Сосна.
5: Абсолютно верно,
3: сосна.
5: Да, это сосна.
7: Это, я думала, бутылочка, это оказывается, ну, бутылочка.
3: Соска.
7: Да. А как соотносится это с бассейнами? В комплексе «Юга» есть ресторан «Лес» с авторской русской кухней, а за панорамными окнами «Сосновый лес». Как это красиво,
3: прелесть,
7: как это успокаивает. Мы поздравляем вас, получаете сертификат на посещение термального комплекса «Юга».
5: Сейчас надо крикнуть «Катапульта» и не кладите трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Пилот FM.
2: Реклама.
11: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
12: Ого, как подвеска стучит.
13: Полгода не могу найти, в чем проблема.
14: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
15: Теперь тишина.
16: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
17: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
18: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
19: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
18: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
19: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
18: В Лимпопо? Конечно!
20: Ура! Купаться!
21: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
22: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
23: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
24: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
18: Ого! Скоро дом построишь?
26: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
18: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
26: Лос Маркет?
18: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
27: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
0: катапульта.
1: Папа!

0: Доброе утро. 9:51 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет» июль на Металлургов 65.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Детей, гуляющих по ночам, будут ловить в Екатеринбурге.
1: Очень правильно.
2: Да, продлятся с 1 июня по 15 ноября. Сотрудники полиции вместе с администрации будут проводить проверки постоянно, и если после 23:00, ну, все мы знаем, что детям запрещено находиться на улицах, будут их находить, то, конечно же, будут отправлять в отделение и выписывать штраф.
0: Правильно делают.
1: Но это больше, наверное, имеет отношение к подростковому возрасту, потому что
0: конечно, детей
1: там в возрасте 10 лет встретить уже сложно, а вот 13, 14, 15 лет.
2: Да, до 16 лет будут ловить.
1: Да, они тусят.
0: Видишь,
1: прямо.
0: Как собак отлавливают.
1: Ну, мне кажется, это правильная мера, потому
0: правильно,
1: что есть определенные нормы.
3: Отлавливать и куда? Домой отводить?
1: Ну, сначала,
2: нет,
1: сначала
2: в участок. Да, протокол составят, а потом уже родителям передают.
0: Есть вытрезвители, а тут будут такие детские помещения, куда всех детей будут свозить.
1: Да, в отдел приезжать. Полиции привозить их будут.
2: Сразу вспоминаю анекдот. Знаешь, есть детская комната. Знаю, мне там нравится. А есть целый детский дом, представляешь? Он тоже хорошо. Россиян призвали в этом году постараться не увольняться, либо начальство, чтобы не увольняло. Короче, уволенных призвали готовиться к году безработицы, потому что поиск новой работы после сокращения может занять сейчас до 12 месяцев.
1: Ну и поэтому особенно это касается позиций там крупных компаний,
3: топ-менеджеров, да.
1: Менеджеры, топ-менеджеры, программистов опять начинает вот эта колбасня. Нет,
3: работу-то ты найдешь какую-нибудь. Конечно,
0: но по душе.
3: Вот да, чтобы на том же уровне.
2: И по твоей специальности сейчас это, видимо, очень тяжело. А в Москве прославился парень, дирижер, который позвал на свой концерт незнакомцев и получил полный зал поддержки.
3: Он студент, он на выпускной свой экзамен.
2: Студент-дирижер, я об этом и сказал. Сергей, его, между прочим, зовут. Талантливый парень, наверное, да. В соцсетях рассказал, что вот предстоит ему экзамен, но будет он при пустом зале сдавать экзамен, выступать. И попросил как бы людей, незнакомцев, поддержать его в соцсетях, и пришел полный зал. Я помню, такая ситуация была, по-моему, в Колумбии, где у девочки вообще не было друзей, и папа ее разместил где-то в соцсетях тоже призыв, что придите, поддержите мою дочь, там даже картель приехал.
3: У дирижера всегда есть палочки.
2: Ага. Этой палочкой себя не различаешь.
1: Ну ничего так дирижеру подфартило. А что-то помнится, с Вика так не поддержали.
2: Нет, поддержали, но ему запретила администрация.
3: Поддержали.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет» июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет» июль на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Солнечным теплом наша жизнь до осени согрета.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают сегодня и в Ивделе, и в Североуральске, и в Каменске, везде двадцаточку. Двадцаточку с временным дождем. Ну, правда, у нас он может подзатянуться.
0: В Екатеринбурге, кстати, сегодня обещают переменную облачность, и только возможен дождь. Температура воздуха плюс 18-20.
4: Пилот FM.
8: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
3: Пневмоподвеска?
4: Есть.
3: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
3: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
5: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро? Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:02 в Екатеринбурге. 2 июня, вторник на календаре. За окном так облачка постепенно накатывают, но надеемся, что и сегодняшний день пройдет без осадков.
1: Прямо сейчас, вот прямо сейчас.
0: Что?
1: Сейчас я в режиме онлайна просто слежу.
2: Саня Бубин достает и отгоняет.
1: Нет, это в режиме онлайна я слежу по картам, что у нас там, как с погодой происходит и где там движется, потому что действительно дождь как бы обещали в середине дня. Вот я прямо открываю при вас карту осадков.
0: Так, я медленно
1: достаю,
0: открываю при вас,
1: да.
0: У меня пока показывает в 3 часа дня.
1: А у меня показывает в 12 и...
0: Ну, завтра сверимся, у кого что.
1: И до 18:30. Ну, посмотрим. Что. Ребята, в эфире утреннее шоу «Катапульта». С вами Мороз, Стрела, Новочи, Королев. И хотелось бы сказать, что мы всегда поддерживаем здоровье в людях. Именно поэтому здоровая страничка планово всегда выходит у нас в эфир.
0: Так.
1: Врачи тут. Очередное лютое исследование по поводу алкашки провели.
0: Mm-hmm.
1: Значит, разные, значит, по градусам брали напитки, длительность использования там, и тому подобные вещи. И оказывается, что людям, которые чаще всего вот, употребляют крепкие напитки больше 30 градусов, mm-hmm. грозит проблема что? С геморроем.
0: Ой, в смысле,
1: да.
0: геморрой,
1: проблема это проблема? Да, проблема в том, что именно крепкий алкоголь, он типа обезвоживает организм, хотя на самом деле...
0: Обезвоживает все так.
1: Ну, все, да, если воду не пить, так вообще все обезвоживает. Но тут как бы типа вот затрудняется как раз сосудистая
0: дефекация?
1: Деятельность. Да, нет, затрудняется работа сосудов, и напрямую это влияет вот на пятую точку. Симптомы обостряются, появляются боли, жжение, отеки. Самая большая проблема. Поэтому те, кто любит, так сказать, недельку-другую кваснуть, риск вызывает прям практически в течение года принятия. Вот, то есть...
0: Сидячая работа.
1: Да, да, а что делать? Бегать и пить? Что, как?
2: А как же эти мудрости? Ну, прими как лекарство. Как лекарство, видимо, все, не работает уже.
1: Не, это уже давно не лекарство, я вам так скажу. Вообще, полезного в жизни очень мало. Да, полезного мало, и уж тем более в таких продуктах, но уж как ты, что, уже запретишь, если человек уже в процессе.
0: Так там не только геморрой, там многое что ухудшается. В организме, после принятия крепких алкоголя.
1: Ну да, в первую очередь сердцем надо задуматься.
0: Потом
1: вообще.
0: Уже знаешь, о попе думаешь в последнюю очередь.
1: Было бы обидно, конечно. Но, с другой стороны, ребята, есть профилактика.
0: Не пить.
1: Да, во-первых, не пить, во-вторых, хотя бы упражнения делать какие-то.
0: Гуськом ходить.
2: Ну, не пить, сидя еще расскажите, но...
1: Это как гуськом ходить? Думаешь, это профилактика? Упражнения, говорят, особенные эти вот, при сжимании, разжимании. То ты что? Сидишь, бывало, за столом, за столе самый разгар Нового года.
0: Сколько сейчас человек невольно сжали-разжали.
2: Вот, Саня, тебе идея нового конкурса на свадьбы, на корпоративы. Профилактика
1: МРО. Мы разберемся уже на банкете.
0: Молодоженов. Вот, кстати, тоже регистратор у нас.
3: Регистратор конкурса.
1: После фразы «берите ручки, подписывайте», ставьте подпись. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Секундомер», да, она музыкальная. 237-104, звоните, угадывайте песню и выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Встречайте. Обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.

0: 11. Катапульта на Сака Иванцетти 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Турбо картинг.
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
4: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
5: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
4: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
5: В Лимпопо? Конечно!
6: Ура! Купаться!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
8: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
9: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
10: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10:13 в Екатеринбурге. Конкурс «Секундомер» мы начинаем. Его спонсор – ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Лаки Моторс» Хавейл Сити на Умельцев.

0: с разным уровнем подготовки, и с кем-то ты успеешь наверстать что-то, а с кем-то, к сожалению, нет.
1: Ну, вообще, иногда сразу понимаешь, что человек к химии одарен или нет, он ты пойдет по этой дорожке, по химической или нет.
2: Мне кажется, они не будут выбирать его в качестве экзаменов для ЕГЭ, а вот с математикой, особенно специализированной, там я тебе скажу прямо... Там прямо вообще, она же сейчас в обязаловку. И вот там-то как раз лучше с 10 класса, а многие дети, они же еще чисто для галочки сидят с репетиторами. Конечно. Ты же в онлайне, скорее всего, да, занимаешься?
0: Да, часть в онлайне, часть детей какие-то занимаются лично, которые с города.
2: Понятненько. Ну, давай мы с тобой тоже поиграем, но в онлайне. У нас есть песня, мы из нее взяли 10 секунд, и тебе из наших выбранных 10 можем предложить только одну. Какую по счету возьмешь?
0: Давайте третью.
2: Она для тебя прозвучит тоже 3 раза. Надо сказать, кто поет и как песня называется. Итак, первая попытка. Поехали. Вторая попытка. И третья. По вокалу можно догадаться, на самом деле.
1: Ну да. Что-то кто-то увидится.
2: Есть варианты какие-нибудь, Маргарита?
0: Вообще нет, у меня просто вот на колонке слушаю ваше радио оттуда, еще не проиграла мелодии, по телефону очень плохо слышно было, поэтому не понимаю.
2: А часто сыграла уже?
0: На колонке вот сейчас только секунду выбираю с вами.
1: А, что ждать?
2: Ну, дождись, что, не проблема.
1: Подождем.
2: Это, кстати, вот задержка в интернете, особенно в трансляции, она всегда такая. Так что...
3: Кстати, этот исполнитель скоро у нас в городе будет
1: выступать. В июле.
3: Да, да.
2: 11
3: числа.
2: Прикольно. Ну как?
0: Это точно моя Мишель.
1: Вот.
2: Так.
4: Может, строчку напоешь?
2: Да! Молодец!
3: Малиновой луне. 11 июля в Харитоновском парке же «Стерео лето» будет. Вау. И там как раз, да.
4: А колонка, кстати, не выдает название песен исполнителей?
0: Но... Нет, к сожалению. Она говорит только, какое радио играет.
3: Понятно. Ну, давайте послушаем.
2: Ну что ж, поздравляем тебя, Маргарита.
3: Вот так песня звучит.

0: Ну что, вот теперь давай выбирать. У нас есть билеты в кино, в «Континент Синема», в «Лотерея», сходить, посмотреть фильм за наш счет. Есть билеты на моноспектакль Анны Егоян «Осторожно, хрупко» 9 июня во Дворце молодежи. Есть билеты на вечерний шоу-кейс-концерт «Парадигм» 20 июня в «Централ Клаб». Есть билеты на клубный концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Они 14 июня в «Джей-Пабе» выступают. Призы от участников фестиваля «Урал Маркет». Обложка эксклюзивная для паспорта, например. Билеты в Музей изобразительных искусств. Сертификат в дископрав на 1000 рублей в парк развлечений «Радуга Ленд». Че хочешь?
1: Давайте в «Радугу Ленд».
0: Тогда оставайся на связи, объясню, как все забрать. Кричи «Катапульта». 3, 4.
1: «Катапульта»
2: на «Радиопилот». Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель.
2: Ага.
1: Руководитель, да.
3: Это я.
4: Доброе утро. 10:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Тут, ну, сейчас всем нелегко. И бренды, ну, буквально массово просят своих покупателей заказывать товары напрямую. Все чаще просят клиентов покупать товары на собственных сайтах, а не на маркетплейсах.
0: Почему?
4: Чтобы завлечь аудиторию в интернет-магазины, бренды предлагают клиентам скидки, подарки, эксклюзивные какие-то товары, персонализированный подход. Вот, ну, допустим, один питерский бренд положил в коробку с заказом камушки с Финского залива, потому что об этом попросила клиент. Но это очень мило, очень такой действительно индивидуальный подход. На маркетплейсе такого не получишь. Но, с другой стороны, я, бывает проще, да, заказать на маркетплейс, потому что легкий возврат, бесплатная доставка, ну, то есть вот
3: а
4: такие
3: еще
4: вот.
3: Порой дешевле бывает,
4: бывает, что и дешевле, и когда сверяешься.
0: Ну да, ну да. И тут есть же еще один нюанс. ПВЗ, они прям вот в шаговой доступности у тебя находятся. У меня
3: да,
0: прям
3: спустился,
0: в доме.
3: Потому что,
0: понимаешь, соседний подъезд просто пройти.
4: Да, да, да. Да.
0: И дифференцированная система поиска. То есть там сейчас на маркетплейсах все, включая даже мототехнику, можно
4: уже
0: смотреть.
4: Тогда вы тогда не выкладываете тогда эти вещи на маркетплейс, чтобы их нельзя было купить, чтобы только можно было...
0: На сайте у
4: на
0: вас.
4: На сайте,
0: но просто видишь, сейчас еще так вот, люди все уже привыкли в один клик работать. Уже все, уже вот эта тема из разряда «надо сходить куда-то на сайт», там зайти в каталог, найти вот это.
4: Да, да.
0: Сейчас для многих влом-то номер артикула вводить в поисковике,
4: ну,
0: понимаешь?
4: Просто на маркетплейсы приходит иногда это все в таком ужасном состоянии, много там мерено-перемерено, грязное. Ты думаешь, боже, это вообще, так кто это вообще мерил, что это происходило? Ну да, бренды перестали уже тихонько выходят из маркетплейсов и работают напрямую.
3: А просто так самим есть. Брендам еще не очень выгодно работать с маркетплейсами. Там очень много документов заполняют.
4: Да.
3: Штрафы разные. То есть, да, люди стали уходить.
4: Угу. Ну, а что же бесит россиян?
5: Все.
4: Сообщение коллег в духе «есть минутка». Вот это вот, знаешь.
0: Знаем
5: у нас в коллективах такие тоже
4: это
5: есть.
4: Это же периодически опрашивают. Вообще, ближе к лету все начинает бесить, вся работа. Хочется отдохнуть, а надо работать. Ну, в общем, опять спросили россиян, что вас бесит на работе, какие коммуникации с коллегами. Бесят рабочие сообщения без конкретики. Фразы типа «надо обсудить», «давай поговорим».
0: Да.
4: А можно тебя?
0: И пауза такая минут на 10-15.
4: Да,
0: ну.
4: Или, например, ку-ку и дальше
0: да,
4: ждешь.
0: Да, да, да.
4: Ну и что дальше?
0: А еще очень распространенный вопрос от многих. Вот это, ты где?
5: Да. Причем час ночи он
4: так
5: тебе приходит.
4: Так и хочется ответить, да. Еще где? Одна частая причина недовольства – долгое ожидание ответа. И голосовые сообщения, и внезапные звонки вообще бесят. Это худший формат.
0: Еще и километровые сообщения, особенно аудио.
3: Ну вот, да. Но благо в некоторых мессенджерах можно сразу расшифровку аудио
0: вот,
3: нажать.
0: Вот, это
4: сразу
0: очень хорошо.
4: Кружочки.
0: Кстати, требую расшифровку кружочков, да, и нюцев.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
6: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
7: Сети стоматологических клиник «Территория улыбки» – это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
6: Профессиональная гигиена полости рта от 3 900 рублей.
7: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38. Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Реклама.

0: 8-300-943-412, 18+.
1: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
2: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
1: Веер Мол, 6 июня, 0+.
3: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
10: Ого! То, что нужно каждой женщине.
9: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
10: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
9: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
10: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
11: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
12: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
14: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
15: 0+.
16: Катапульта.
17: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Значит, что касается движения, по-прежнему еще есть сложности на объездной напротив Ботаники, если ехать со стороны юго-запада. Также при съезде с Новосибирской, ну, на подъезде, получается, к развязке с Московской, через травматологию и Рижский, там тоже народу полным-полно, и по Титова пробка от ДК РТИ в направлении Ювелирки. Затруднения в движении на втором мосту Калины ожидаемы были при съезде в сторону Егоршинского. И на подъезде со стороны 40-летия еще немножко скопление по дублеру Сибирского тракта. А так, самая такая оживленная пробка в районе Каменных Палаток, Сыромолотова, Высоцкого. Затруднения по-прежнему продолжаются на Космонавтов. Весь первый километр и Космонавтов до фронтовых бригад стоит. Проблемы также на Стрелочников остаются в направлении Северного автовокзала. Плюсом ко всему еще и пробочки не ушли до конца в районе Донбасской автомагистральной, Армавирская тоже чего-то вдруг, Репина в районе университета связи. На юго-западе стало полегче, но вот есть только со стороны объездной не ехать. И затруднения выросли на Восточной, со стороны вокзала перед Первомайской и Ленина, а также на Ленина от кольца Луначарского в направлении Карла Либкнехта. В целом это все участки оживленные, обязательно соблюдайте правила и объезжайте пробки стороной.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: реклама.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
4: Кто

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
4: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
5: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
4: «Лос Маркет». Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
10: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Цейс Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Публикация в соцсетях кадров с нарушениями ПДД может обернуться крупным штрафом или даже уголовкой. В ГАИ по Свердловской области рассказали, что за распространение таких материалов на хулиганских или корыстных побуждениях предусмотрен штраф для граждан от 50 до 100 тысяч рублей. Но все мы помним, как некоторые блогеры, в кавычках, любят выкладывать, как они нарушают правила, гоняют по встречке, любят дрифтовать, детей опять же садить за руль. Вот за такие видосы теперь, особенно за публикацию, будут всех отлавливать и наказывать.
1: Только проблема, как они будут отлавливать по этим публикациям, когда эти публикации в запрещенных сетях. Вот тут вопрос. Но я могу сказать, что несколько аккаунтов на примете есть. Люди просто не стесняясь, с номерами, совсем вообще, то есть в открытую уже людям пишешь, типа, ребят, камон, вы же занимаетесь пропагандой вождения агрессивного, плюс там правилами пренебрегаете, да по барабану им, знаешь. Это вот пока не штрафанут, пока не натянет, либо жизнь не исправит эту ситуацию.
2: 1 июня, оказывается, теперь запрещено разговаривать по телефону на автозаправочных станциях, на заправках. За это могут отказать в обслуживании или даже внести в черный список. Данный запрет введен в связи с новыми противопожарными требованиями от МЧС, так как использование мобильных телефонов на АЗС может быть опасным из-за риска возникновения случайной искры.
1: Ни разу вообще никогда не говорил возле колонки, стоя с пистолетом в одной руке, с телефоном в другой.
0: Ну, даже если говоришь, где искра?
3: А что, как это вообще?
1: Ну, что типа в жаркую погоду, может, случайно ты там уронишь.
0: Пожар,
1: вези,
0: может,
1: да, ну.
2: Это так же, как, мне кажется, да, с аккумуляторами, которые могут в любой рандомный момент просто вспыхнуть. Вот эти вот пауэрбэнки.
1: Короче, да, помните о том, что разговаривать возле колонки стоя нельзя.
2: Все. В Японии запустили выставку, целиком посвященную человеческим ступням. Внутри все, что только можно придумать на эту тему. Фотографии, рисунки, комиксы, даже есть VR-игры, 3D, обычные игры и многое другое. Выставка будет работать всего 3 дня, но извращенцев она собрала не только со всей Японии, но и со всей Азии. Съехались на этот конвен, как его называют.
1: Ты-то что так возбудился?
3: Фетишисты вообще, это действительно много.
1: Там ничего такого суперэротического.
2: Я сам не понимаю, что
3: это
2: такого.
3: Но это тебя не возбуждает, а кого-то это возбуждает.
0: Да, вы не фетиши, вот и все.
2: Тарантино же, Тарантино. У нас
3: а ты не встаешь в последний раз, когда на йогу ходишь? А кто в последнем ряду все ноги видит, все пятки? На йоге.
1: Я уверен, что они не ради вида на пятки туда приходят, там скорее другие асаны ждут.
2: Я тут сразу вспоминаю историю как раз-таки с Тарантино и Умой Турман. У нее же дочь, взрослая тоже актриса, когда пошла сниматься к Тарантино, однажды в Голливуде спросила у мамы совета, а как мне с ним себя вести? Она такая, ни в коем случае не показывай ему свои ноги. Он зайдет с ума.
3: Наоборот надо.
2: Да, тогда карьера сложится.
3: Конечно.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Лето снаружи, лето внутри. Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, Юг, на Московской 214А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают сегодня и в Ивделе, и в Североуральске, и в Каменске, везде двадцаточку. Двадцаточку с временным дождем. Ну, правда, у нас он может подзатянуться.
0: В Екатеринбурге, кстати, сегодня обещают переменную облачность и только возможен дождь. Температура воздуха плюс 18-20.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: А напоследок я скажу.
9: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге.
1: Да, ребятки, пришло время откланяться. Все ждем, что там, придет, не придет эта туча, которая ходит, бродит.
0: Ой, у меня сегодня начинается сезон свадеб, мне не нужен дождь.
3: О, да, наш регистратор выездной.
5: Но это же к счастью,
1: говорит. Ну ничего, Надя, ничего, нам будете с подмоченной репутацией слегка.
3: Не-не-не, вначале не надо. А тучи эти, они как
0: люди,
3: как блудницы, туда-си, сюда-си, хой. Сегодня международный день блудниц. Есть такой праздник, и может 51 год.
1: Ого.
3: Старше нас. Вот. А еще сегодня день воды. Вода именинница. Водичка, водичка, вода.
5: Главное, чтобы вода не была блудницей.
3: На меня, на меня. Ну, вот да. Это вот все, да?
5: Течет ручей, бежит ручей, и ты ничья, я ничья.
0: Без воды ни туда, ни сюда.
3: День здорового питания сегодня.
0: О, здорового такого вот питания.
1: Здоровенного.
3: Здоровенного. Вот. Не хочешь, сначала воды попей, потом уже...
0: И блудницей становись.
3: Да.
1: Началось. Вот вы что людей подстрекаете? Короче, просто желаем всем здоровья. 3-4.
6: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ИП Беликов Денис Константинович. Автотехцентр Airmatic Pro.
1: Реклама.
2: Ого, как подвеска стучит.
3: Полгода не могу найти, в чем проблема.
2: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
3: Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
4: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Я

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Ого! Скоро дом построишь?
2: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
1: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
2: Лос Маркет?
1: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.

0: Реклама.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.

0: июня с 16 до 20 навигатора в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта ООО «Хайлайт». Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
4: По-моему, топ.
3: Да, топ. Компьютерная академия.
1: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
3: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
5: Высший

0: Давай не ждать. В самом деле, прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера ин. Давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 4 балла затруднения есть на фронтовых бригад. В районе космонавтов также стоит восточная от Советской до Малышева. На Блюхера пробка от Мира до Сахалинской. Стоит Березовский тракт в районе Трудовой. Также на 8 марта пробка от проспекта Ленина до Радищева. Высоцкого многострадальная от 40-летия Комсомола до выезда с Жибайки все стоит. И на космонавтов еще одна пробка, но уже от Мельковского до фронтовых бригад. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ИП Беликов Денис Константинович. Автотехцентр «Аэрматик Про».
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
3: Привет! Разобрался с подвеской?
4: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокойно.
5: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
3: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf Build Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
11: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Доброе утро. Мошенники начали рассылать сообщения о якобы выплатах ко Дню России, предупреждают в пресс-службе МВД. Уведомления приходят через мессенджеры и электронную почту. Пользователи перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне похожи на портал госуслуги и на несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации, пишет газета РУ. В МВД призывают россиян быть бдительными, не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок. С сегодняшнего дня сотрудники ФСБ ограничивают движение в районе аэропорта Кольцово из-за учений. Под ограничение с сегодняшнего утра и до 15.00 четверга 4 июня попали несколько территорий, в том числе на Химаше, на Сибирском, Челябинском, Арамильском трактах, на подъезде к поселку Кольцово, к Сулимовскому Торфянику, а также поселок Светлый в Арамильском городском округе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал». Работы аэропорта учения не касаются. Кольцово работает в штатном режиме, пишет портал 66. О новом ЧП с ребенком сообщают сегодня свердловские СМИ. В Екатеринбурге школьник ради забавы повис на карнизе многоэтажки, едва не упал с высоты 12 этажа. Об этом рассказал портал «Е1 очевидец». 1 июня компания подростков пробралась на крышу высотки. Один из мальчиков спрыгнул с нее на балкон верхнего этажа, обратно забраться не мог. Несколько минут висел на карнизе, в попытках залезть на крышу содрал себе локти. Друзья не помогали, лишь снимали происходящее на видео. На помощь подростку пришел житель этого дома. Он поднялся на крышу, вытянул мальчика с карниза, затем прогнал всю компанию, пишет Е1. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главные близкие к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». Курьезный случай произошел в Швейцарии. Туристка привезла из отпуска в Германии 55 чемоданов и вызвала переполох среди таможенников. 31 мая женщина пересекла границу между двумя странами возле коммуны Тайнген на собственном фургоне. Сотрудники таможни были вынуждены тщательно проверить каждый чемодан, пропустив через рентгеновский аппарат, сообщает издание Bild, и отмечает, что жители Швейцарии могут беспошлинно ввозить в страну неограниченное количество вещей, если багаж был с собой при выезде. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 17, плюс 19.
5: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 101.4 FM. Дневной драйв на радио Пилот.
1: I am paid to exist.

12 часов дня в Екатеринбурге, сегодня вторник, 2 июня. За окном немного пасмурно, обещают дожди, все, они где-то ходят вокруг Екатеринбурга второй день, но дойти не могут. Пусть лучше будет без них, доберемся домой, а вот уже потом можно и сбрызнуть, можно и улицы полить, а пока мы на работе, лучше, чтобы было сухо, чтобы можно было в обед прогуляться, можно было насладиться хорошей погодой, ну и, конечно же, дневным драйвом здесь на Радио Пилот. Он уже стартовал в эфире на 104. Будем целых 4 часа отрываться под классную музыку. Ваня Дмитриенко, Тейлор Свифт, Энрике Иглесиас неожиданно, Зиверт, Джейсон Деруло и другие не менее обожаемые исполнители. Кроме того, послушаем «Катапульту на бис». Произойдет это буквально минут через 15, а уже в эту пятницу, всего через несколько дней будем слушать. На выезде «Катапульту» отправится наше утреннее шоу в магазин мужских костюмов «Братья Джентльмены» на Сака и Вансетти 58А. Стилистом будет вновь Лина Новач. В этот раз будут наряжать меня. Посмотрим, что получится. В любом случае, будет весело, интересно. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте pilotfm.ru, группа ВКонтакте, Радио Пилот, все доступно. Ну и кто будет рядом, в центре, на Сака и Вансетти, 7 до 11, welcome к нам в гости. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич. Ну что, отдохнули? А пока не начался дождь, устраиваемся поудобнее, набираем высоту и...

0: Реклама.
1: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
7: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
8: Помогите! Кону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Утро на

0: Исаака Иванце, Т-58А. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены». ИП Климович, Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
3: Ого! То, что нужно каждой женщине.
2: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
3: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
2: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
3: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
4: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
5: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
4: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
5: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
4: В Лимпопо? Конечно!
6: Ура! Купаться!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
8: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
8: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
9: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
10: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
9: Веер Мол. 6 июня. 0+.
11: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Дневной драйв на радиопилот.
12: I went deaf on the bitch.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а что же бесит россиян?
4: Бесит все.
3: Сообщение коллег в духе «Есть минутка». Вот этого, знаешь.
4: О, знаем.
5: У нас в коллективах такие тоже есть.
3: Это же периодически опрашивают. Вообще, ближе к лету все начинает бесить. Вся работа. Хочется отдохнуть, а надо работать. Ну, в общем, опять спросили россиян, что вас бесит на работе, какие коммуникации с коллегами. Бесят рабочие сообщения без конкретики. Фразы типа «надо обсудить», «давай поговорим».
4: Да.
3: А можно тебя?
4: И пауза такая минут на 10-15.
3: Да, ну. Или, например, ку-ку и дальше
4: да,
3: ждешь.
4: Да, да, да.
3: Ну и что дальше?
4: А еще очень распространенный вопрос от многих. Вот это, ты где?
5: Причем час ночи он тебе приходит.
3: Так и хочется ответить, да. Еще одна частая причина недовольства – долгое ожидание ответа. И голосовые сообщения, и внезапные звонки вообще бесят. Это худший формат.
4: Еще и километровые сообщения, особенно аудио.
6: Ну вот, да. Но благо в некоторых мессенджерах можно сразу расшифровку аудио.
4: Вот, это очень хорошо.
3: Кружочки.
4: Кстати, требую расшифровку кружочков, да, и нюцев.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: 5-8-3-0-9-4-4-1-2. 18+.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Кто

0: Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
2: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
3: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
2: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
1: В Лимпопо? Конечно!
4: Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
5: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
6: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
7: В сети стоматологических клиник территории улыбки это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
6: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
7: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории улыбки. На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. ФСБ России вскрыло схему внедрения шпионских программ в телефоны российских чиновников. Это была многоуровневая операция, которая предполагает координацию нескольких государств, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, пишет агентство ТАСС. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Дети до 16 не должны находиться в общественных местах после 11 ночи. Подростки до 18 лет по закону не могут находиться одни в барах, ночных клубах и похожих заведениях, говорится на сайте мэрии. Акция продлится до 15 ноября, пишет «Новый день». Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время летних каникул. Особое внимание будут уделять местам массового отдыха, скоплению людей и развлечения детей. Родные туристов группы Дятлова требуют возбуждения нового уголовного дела по факту гибели туристов в 1959 году. Об этом заявил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой, а также нескольких других родных погибших туристов, пишет агентство ТАСС. Родственники отмечают, в частности, что при вскрытии тел результаты химических экспертиз, а также гистологии не были приложены, то есть они не были проведены, отметил адвокат. Кроме того, родные погибших будут добиваться того, чтобы телеканалы перестали показывать передачи с различными версиями, произошедшей на перевале трагедии, отмечает агентство. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки. Большинство призналось в том, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит и на последние деньги, чтобы продемонстрировать успех. Таковых почти 25%, показал опрос маркетплейса Выберу.ру. На втором месте чрезмерная экономия, постоянный поиск скидок и отказ от отдыха. Так ответил 21% опрошенных. 18% участников опроса вызывает раздражение привычкам жить одним днем. 41% опрошенных россиян периодически раздражаются сами на себя, в том числе из-за эмоциональных покупок и трат денег ради снятия стресса. После дождей в лесах на Среднем Урале уже пошли первые маслята. В соцсети грибники пишут, что находят грибы в лесу у Верхней Пышмы, а также в Невьянском районе, сообщают подписчики группы «Дары лесов Урала», «Грибы Екатеринбурга и области» в сети ВКонтакте. Опытные грибники ожидают, что примерно с 11 июня пойдут подосиновики, подберезовики и белые грибы. Единичные экземпляры уже встречаются в Свердловских лесах, пишет Ядин. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Римэкс Моторс». Субару центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра обещают нам синоптики такую же погоду, в принципе, как и сегодня. Лето пока не может настроиться на летний теплый лад. Будет пасмурно, облачно. Днем пройдет небольшой дождь, а ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
4: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Информация на правах рекламы.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» прямо сейчас стартует музыкальный нон-стоп. Делайте приемники громче, устраивайтесь поудобнее и полетели. И первый на сегодня нон-стоп представляет АО «САИЖК». Ваш проводник в ипотеку.
4: Информация на правах рекламы.
5: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
6: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
7: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
8: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
7: В Лимпопо? Конечно!
9: Ура! Купаться!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
11: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
3: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Build-Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
12: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
13: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
14: По-моему, топ.
13: Да, топ. Компьютерная академия.
15: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
13: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
16: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
17: Подробности на мотивтелеком.ру.
18: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
19: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
20: 0+.
21: Человек купающийся. Ух. В Баден-Лэнде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
22: Подробности на baden-land.ru. 0+.
23: О, крутой у тебя мотоцикл.
24: Это мне отец в Е-мото питбайк купил.
25: Поздравляю. Какой аппарат-то сыну купил? Дорогой?
26: Да не дороже его телефона. Зато дома теперь не сидит. Вместе катаемся.
25: Вот и я все подумываю мопед себе купить.
26: А чего думать? Езжай в Е-мото и сбудется мечта.
27: Пора-пора, Е-мото.
28: Наш новый адрес – Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Сайт emoto.ru.
29: ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
4: Информация на правах рекламы.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
6: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
7: Нон-стоп. Полчаса музыки нон-стоп.
8: Нон-стоп.
7: Без рекламы. На Радио Пилот.
9: И

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Автомобилистов, пойманных нетрезвыми за рулем, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости и реабилитацию. Вопрос должны проработать до 2027 года МВД России, Минздрав и Минюст. Об этом говорится в плане правительства, пишет агентство РИА Новости. Данную работу будут проводить в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Также до 2027 года Минздрав и МВД должны подготовить приказ, который внесет изменения в порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, пишет «Вечерняя Москва». На Свердловскую область надвигаются дожди, сообщает Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области ожидаются локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на этой неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем. В остальные дни примерно от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге, между тем, наступил сезон тополиного пуха. Примерно на 2-3 недели раньше обычного. Аллергологи напомнили о том, что сам по себе тополиный пух не опасен, но из-за своей структуры собирает пыльцу других растений, которые могут вызывать нежелательные реакции. Людям, склонным к аллергии, рекомендуют в это время дополнительно защищаться, пишет «Новый день». И напоминает о том, что нельзя поджигать лежащий на земле тополиный пух. Он может стать причиной крупного пожара. В Екатеринбурге скандальную управляющую компанию «Лазурит» лишили всех домов. Информация отображается на сайте ГИС ЖКХ, пишет Е1. Всего скандальная УК обслуживала 350 домов в Екатеринбурге. И «Лазурит», и УК «Народная» связаны с так называемым коммунальным бароном Виктором Старокожевым, которого прошлым летом задержали по статье о мошенничестве. Дело связано с работой еще одной его управляющей компании, в Челябинске. Теперь дома екатеринбуржцев передадут под управление других УК. Также из-за накопленных долгов «Лазурита» сотни домов перешли на прямые договоры с водоканалом, а также с поставщиком электричества компании «Екатеринбург-Энергосбыт». При полном отказе от алкоголя состояние печени улучшается за 3 месяца. Об этом рассказал «Газете.ру» врач-психиатр, нарколог, президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Печень – это орган, который способен восстанавливаться, но существует очень тонкая и важная грань. До определенного момента изменения обратимы, после уже нет. Восстановление печени возможно только в случае полного отказа от спиртного. Степень и скорость восстановления зависит от того, насколько далеко зашел процесс. При циррозе печени полный возврат к исходному состоянию уже невозможен, отмечает врач, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины. Подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 17, плюс 19.
5: Пилот FM.
7: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

Два часа дня в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 2 июня. На радио «Пилот» продолжается дневной драйв. В этом часе нас своим исполнением порадует «Моя Мишель», «Мод», «Робин Шульц», «Мэри Гун», другие не менее любимые исполнители. Кроме того, будет музыкальный сюрприз в рубрике «Секретная фонотека» в конце часа. Ну и напоминаем о том, что мы на радио «Пилот» занимаемся еще и добрыми делами. И прямо сейчас в разделе «Забота пилота» есть информация о мальчике Андрее Уварове. У него страшный диагноз – прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Прямо сейчас проходит сбор на лечение в клинике в ОАЭ. Частичный сбор в размере 5 миллионов рублей. Конечно, любая посильная помощь будет очень кстати. Сбор средств идет в фонде «Анна Мария». Все открыто, все честно, все документы имеются. Подробности, кнопка «Помочь» на сайте «Пилота» в разделе «Забота пилота». Там же документы и подробная информация. В общем, ждем. Любая посильная помощь будет очень кстати. На сайте pilotfm.ru вся информация есть. Пошли туда смотреть, читать и помогать.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Bildfest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 169-865-81-15-330.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
2: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
1: Веер Мол. 6 июня. 0+.
3: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие.

0: skillpro66.ru.
1: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
2: По-моему, топ.
1: Да, топ. Компьютерная академия.
3: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
1: Филиалы в центре академии и на визе. 6+.
4: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
5: Миша, возьми еще эти коробки.
6: Они уже не входят ко мне в машину.
7: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
8: Мы стекло у шкафа разбили.
5: Ну, Миша!
7: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: 8-3-0-9-4-4-1-2. 18+.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ». Третья.

0: 16 до 20. Навигатор в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта «О Хайлайт». Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
4: Ого! Скоро дом построишь?
5: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
4: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
5: Лос Маркет?
4: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Автомобилистов, пойманных нетрезвыми за рулем, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости и реабилитацию. Вопрос должны проработать до 2027 года МВД России, Минздрав и Минюст. Данную работу будут проводить в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения, пишет агентство РИА Новости. Также до 2027 года Минздрав и МВД должны подготовить приказ, который внесет изменения в порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, пишет «Вечерняя Москва». На Свердловскую область надвигаются дожди, сообщает Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области ожидаются локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на этой неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем. В остальные дни примерно от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге, между тем, наступил сезон тополиного пуха. Примерно на 2-3 недели раньше обычного. Аллергологи напомнили о том, что сам по себе тополиный пух не опасен, но из-за своей структуры собирает пыльцу других растений, которые могут вызывать нежелательные реакции. Людям, склонным к аллергии, рекомендуют в это время дополнительно защищаться, пишет «Новый день». И напоминает о том, что нельзя поджигать лежащий на земле тополиный пух. Он может стать причиной крупного пожара. В Екатеринбурге скандальную управляющую компанию «Лазурит» лишили всех домов. Информация отображается на сайте ГИС ЖКХ, пишет Е1. Всего скандальная УК обслуживала 350 домов в Екатеринбурге. И «Лазурит», и УК «Народная» связаны с так называемым коммунальным бароном Виктором Старокожевым, которого прошлым летом задержали по статье о мошенничестве. Дело связано с работой еще одной его управляющей компании, в Челябинске. Теперь дома екатеринбуржцев передадут под управление других УК. Также из-за накопленных долгов «Лазурита» сотни домов перешли на прямые договоры с водоканалом, а также с поставщиком электричества компании «Екатеринбург-Энергосбыт». При полном отказе от алкоголя состояние печени улучшается за 3 месяца. Об этом рассказал «Газете.ру» врач-психиатр, нарколог, президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Печень – это орган, который способен восстанавливаться, но существует очень тонкая и важная грань. До определенного момента изменения обратимы, после уже нет. Восстановление печени возможно только в случае полного отказа от спиртного. Степень и скорость восстановления зависит от того, насколько далеко зашел процесс. При циррозе печени полный возврат к исходному состоянию уже невозможен, отмечает врач, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 71,55, евро 86,25.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Римэкс Моторс». Суппаро центре Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра обещают нам синоптики такую же погоду, в принципе, как и сегодня. Лето пока не может настроиться на летний теплый лад. Будет пасмурно, облачно. Днем пройдет небольшой дождь, а ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
1: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

Три часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радио «Пилот» продолжается лучший на 104 FM. Дневной драйв, еще целый час будем под классные хиты отрываться. Кэлвин Харрис, Мари Краймбрери, Maroon 5, One Republic, Imagine Dragons. Вот это вот все, да еще и приправленная парой музыкальных сюрпризов здесь на радио «Пилот». Кроме того, напоминаю, что не только «Катапульт» у нас любит посещать выездные эфиры. «Навигатор вечерний» тоже там часто бывает. И вот уже завтра, в среду, 3 июня, с 16 до 20 «Навигатор» работает в магазине российской моды «Highlight» в Гринвиче. Это третий этаж, вторая очередь. По голосам, по прямому эфиру найдете ребят. Видеотрансляция будет доступна также на сайте pilotfm.ru, группе ВКонтакте «Радио Пилот 104». Ну и кто будет в Гринвиче завтра с 16 до 20, welcome, партнер проекта «О, Highlight». Ждем всех, ну и, конечно же, полетели дальше.

0: Реклама.
1: Ого, как подвеска стучит.
2: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
4: Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
5: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
6: Вам по 30. И у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
7: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
13: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
12: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
13: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
14: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
15: Отрел Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Помогите! Тону!
17: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
18: Спасибо, дружище!
19: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
20: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
22: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
21: Веер Молл. 6 июня. 0+.
23: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ».
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: покупаете.
1: Карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
2: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
5: «Субару» – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. «Субару Центр Екатеринбург». Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен «Субару»? Выбирай «Субару Центр Екатеринбург Юг» на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
8: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярно. Слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
9: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
8: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а что же бесит россиян?
4: Все.
3: Сообщение коллег в духе «Есть минутка». Вот это вот, знаешь.
4: Знаем.
5: У нас в коллективах такие тоже есть.
3: Это же периодически опрашивают. Вообще, ближе к лету все начинает бесить. Вся работа. Хочется отдохнуть, а надо работать. Ну, в общем, опять спросили россиян, что вас бесит на работе, какие коммуникации с коллегами. Бесят рабочие сообщения без конкретики. Фразы типа «надо обсудить», «давай поговорим».
4: Да.
3: А можно тебя?
4: И пауза такая минут на 10-15.
3: Да, ну. Или, например, ку-ку и дальше
4: да,
3: ждешь.
4: Да, да,
3: ну
4: да.
3: И что дальше?
4: А еще очень распространенный вопрос от многих. Вот это, ты где?
5: Да. Причем час ночи он
3: так
5: тебе приходит.
3: Так и хочется ответить, да. Еще одна частая причина недовольства – долгое ожидание ответа. И голосовые сообщения, и внезапные звонки вообще бесят. Это худший формат.
4: Еще и километровые сообщения, особенно аудио.
6: Ну вот, да. Но благо в некоторых мессенджерах можно сразу расшифровку аудио.
4: Вот,
6: нажать.
4: Это
3: сразу
4: очень хорошо.
3: Кружочки.
4: Кстати, требую расшифровку кружочков, да, и нюцев.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
1: Ура! Веер-парк!
5: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
5: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
6: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Тепло ли тебе денется?
8: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
7: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
9: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Осака, Иван Ц, 58А. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены». ИП Климович, Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru. Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Науфбилдфест. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
2: Пора-пора, мото-мото-мото.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
5: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. Иностранные спецслужбы подслушивали телефонные разговоры российских чиновников в их смартфонах благодаря внедрению вредоносных программ. Об этом заявили в ФСБ. Это была многоуровневая операция, предполагающая координацию нескольких государств. Также были использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. В ФСБ отмечают, что на Западе могли счесть такой способ получения данных более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей гостайны. Возбуждено уголовное дело за неправомерность доступ к компьютерной информации, создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Во втором квартале текущего года в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку, сообщает пресс-служба мэрии. Запрещающие знаки, а также таблички «Работает эвакуатор» появятся в центре города на Мамино-Сибиряка от Малышева до Энгельса, на Визе, на Викулова, от Ночдива, Васильева до Металлургов. На нескольких перекрестках в Екатеринбурге запретят левый поворот и разворот. На Ленина, Гагарина со стороны Первомайской, на Серафима Дерябина и Шоумяна со стороны Бардина, на развязке Краснолесье Амунтина со стороны Чкалова, пишет «Коммерсант». На Свердловскую область надвигаются дожди, пишет Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана. Осадки усилятся. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем в Екатеринбурге. В остальные дни от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное, близкие к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мирам Баймуханов изобразил режиссера сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». «Фабрика звезд» может вернуться на Первый канал, сообщает телеграм-канал продюсера от БГ. Как пишет газета «Ру», премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. Но официального анонса от Первого канала не поступало. Напомню, «Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале в 2002-2007 годах, затем в 2011-2012. Среди выпускников проекта такие известные исполнители, как Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Виктория Дайнека, Тимати. В марте 2024 года вышел проект «Новая фабрика звезд», напоминает газета «Ру». Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 17, плюс 19.
7: Пилот FM.
8: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
5: Гелма-подвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала 3 минуты 5. Это, конечно же, значит, что в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Если погода за окном не радует, меняйте окно, по крайней мере, на окно браузера. Подключайтесь к нам. Видеотрансляция у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радиопилот» ВКонтакте.
3: Тут в Красноярске решили провести эксперимент. Там местные тюремщики начали патрулировать территорию на электросамокатах. Так хотят повысить оперативность реагирования сотрудников на инциденты всякие разные.
2: Трюк-качество коэффициент.
3: Да, 100%. Ну, чтобы развлечение какое-то было. В общем, срабатывает сигнал. Караул запрыгивает на свой двухколесный транспорт и отправляется осматривать периметр. Сотрудники сказали, что самокаты выдали сразу после Нового года, но использовать стали только сейчас.
2: Почему?
3: И вообще, интересно, действительно. Ну, погодные, да, условия. Ну, вообще, говорят, что в строй встали очень быстро и привыкают даже особо не пришлось. Пешком обход периметра занимал от 10 до 15 минут. Ага. А время теперь сокращается в 2-3 раза. Еще и до места возможного происшествия добираются, так сказать, на свежих ногах, цитата.
2: Ага, как бы еще, знаешь, тем, кто на вышках сидит, качели бы приделать.
3: О, да, точно.
2: Чтобы можно было и повыше, с другой стороны посмотреть.
3: Солнышко потом крутануть, ну.
0: Я вот думаю, знаете, у нас и так на самом деле образ полицейского в нашей стране несправедливо пострадавший. Мы с ними еще вот это вот хотим делать.
3: Ну, да.
0: Ты представляешь, ты вроде как сбежал.
2: Это все, но это уже не полицейский.
3: Да, извините.
0: Вроде как, но все равно кто-то там убегает. И за ним вот это прогулочное еще. Не хватило на всех они вот это в обнимку задали.
3: Надо сирену еще туда прифигачить.
2: Это называется нарядом ехать.
0: Я понял, в чем прикол здесь. Это на самом деле психологический трюк. Потому что я бы такое увидел, я такой, ну и что, я от них побегу, что ли?
2: Пока смеешься. Они уже подъедут.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Космонавтов стоит от Челюскинцев до фронтовых бригад. На Блюхера ситуация не радует от Мира Дашевской. Застряли на Светлореченской от Васильковой до Объездной. По Малышево не едется от Мира до Комсомольской и от Луначарского до Максима Горького. На Щербакова толчья от Прониной до Павлодарской, и нужно терпеть на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получает, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах?
1: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
14: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Мудбанк.
1: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
3: К нам впервые дозвонилась Оксана. Вообще она работает в цветочном салоне, но сейчас только что вышла из стоматологии и решила нас набрать.
4: Ага, привет.
5: Привет.
3: Расскажи, как так совпало-то все?
5: Ой, я даже не знаю. Само.
3: Наркоз подействовал.
5: Оно, видимо.
3: Крепко взялся.
5: Да.
1: А что у тебя делали в роте?
5: В роте?
1: Да.
5: Ремонтировали семерку.
1: Ремонтировали семерку.
3: На очереди туз.
1: У меня пролетело мимо, я надеялся, что удаляли восьмерку. Да. Я хотел сказать, а как ты в конкурсе выиграешь, у тебя зуб мудрости вырвал. В общем, я тухлый комик, я думаю, все мы уже это поняли.
3: Оксана, а ты ведь раньше, наверное, слышала наш конкурс, а тебе стоит немножко рассказать о том, что будет дальше происходить.
5: Лучше рассказать, я никогда не пыталась даже дозвониться.
3: Ой, ну ладно, вот у нас для тебя одно словечко есть, странненько.
5: Угу.
3: И три варианта того, что оно может значить, но лишь один из них правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Слово для тебя сегодня пишманье.
4: Возможно, так называется часть дамского одеяния в Англии 20 века. Может быть, это название турецкой сладости. Либо это религиозный ритуал взросления мужчины в Румынии.
3: Пишманье.
5: Так.
3: Что это такое? Повторить варианты?
5: Да, можно?
3: Конечно.
4: Угу. Часть дамского одеяния в Англии 20 века, название турецкой сладости, либо религиозный ритуал взросления мужчины в Румынии.
3: Сладость, ритуалы или одежда? Упростим.
5: Все.
3: Итак, что же это такое? Хоть какие-то мысли, может, догадки какие-то есть?
1: Можешь поделиться
5: рассуждениями. Не знаю, может, ритуал взросления.
3: Может, в Румынии,
4: может,
3: соответственно.
4: Быть,
1: дело в том, что это может быть один
3: все
1: из трех вариантов.
3: Мальчики прошли пешманье и стали мужчинами. Что-то типа того. Читала такие заголовки?
5: Нет, это, наверное, нет. Давайте, наверное, одежда.
3: Одежда.
5: Да.
3: В 20 веке в Англии. Хорошо. Принимаем твой вариант ответа, Оксана, но, к сожалению, этот вариант мы выдумали. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Алло.
1: Добрый день.
3: Как зовут тебя?
6: Добрый день, Татьяна.
3: Татьяна, стоит повторить задание или ты готова дать ответ?
6: Да я готова, это сладость.
3: Ты пробовала ее?
6: Да, это даже сама делала.
4: О, какая!
3: Замороченная штука, если делать самой,
1: да.
3: Мне кажется.
4: Правда.
3: Это что, среднее между халвой и сладкой ватой? То есть это какие-то нити, которые, в принципе, ты потом просто прожуешь кусок.
1: А вот у меня, как у повара, вопрос. А ты что использовала как исходник? Ты сама варила смесь или какие-то плавила просто?
6: Я варила сахарную, как карамель, короче, варила.
3: Mm-hmm.
6: И ее потом
3: вытягивала.
6: На жареной муке вытягивала, да.
1: Я просто пытался вот эту делать лайфхаковую версию, где жевательные конфеты тоже вот плавишь и из этого пытаешься делать. У меня получилось, конечно.
3: Мне кажется, все проще сразу же съедать, не доходя до этого момента. Татьяна, давай определяться с подарочками. Что хочешь из нашей копилки забрать? У нас имеются билетики в кино, в театр, может быть, на концерт или в музей. Или сертификаты, о чем подробнее рассказать?
6: Давайте за эфиром, наверное.
3: Конечно, можем и так. Оставайся на связи. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
3: 3-4.
6: Офигенно!
1: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
8: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Travail на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Крестинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООО «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: на пилоте.
1: Добрый день всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как нам сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 5 баллов. Космонавтов стоит от челюскинцев до фронтовых бригад. Не лучше ситуация на учителей. Турбинная от Вилонова до проспекта Космонавтов. Застряли на Светлореченской от Васильковой до Объездной. Не крутятся колеса по Блюхера от Мира до Шевской. Толчья ждет на Кольцовском тракте от 4-го километра до Просторной. И нужно потерпеть на Щербакова от Прониной до Павлодарской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Автоответчик «Радио Пилот». Звание.

0: Доброго дня! Всем, у кого компьютер дома стоит не только для работы, в столице Урала 16 часов и 32 минуты, а с вами навигаторы, пришло время рубрики «Игротека». Давненько я о них не рассказывал, потому что что-то ничего интересного не было, но вот тут вышел неплохой хоррор. Называется он «Broken Lore Follow», и это история, в общем-то и целом, психологический хоррор, но при этом есть мистический визуал. То есть здесь вы будете играть за девочку, которая сталкивается с вот этим манифестом физическим своих внутренних травм. Достаточно интересный проектик, потому что тут все представлено как некий странный поворот на историю про красную шапочку, по крайней мере, к этому отсылает визуал именно главной героини. Но вообще здесь будут исследоваться вопросы комплекса неполноценности, сложных взаимоотношений с родителями, вообще различного вот этого, различных форм самопринятия и также еще издевательства, вот эти буллинг сверстников и так далее. Но только оно все не напрямую подано, а через страшных монстров, с которыми вы будете там сталкиваться, должен сказать, визуализировали восхитительно, с игрой света поднастроили все как надо, и действительно некоторые кадры прямо жутенькие. Но и учитывая, что это психологический хоррор, очень хорошо, что разработчики додумались сделать то, что многие не делают, и сотрудничали они с клиническим психологом, которая помогала максимально четко вот эту вот визуальную репрезентацию внутренних травм реализовать.
1: Она то знает, конечно.
2: Как они визуализируются?
0: Не, базара нет. Я всегда первый скажу, что среди психологов сейчас большинство шарлатаны, конечно,
3: те еще. Ну, я думаю, за свою практику она наслушалась всякого разного.
0: Ну, как минимум,
1: да. Нейронку научилась писать, по крайней мере.
0: Какое-то понимание, как минимум, у человечка есть. Кстати, нейронка здесь не использовалась, по крайней мере, если верить, потому что сейчас же Steam и другие платформы тоже, эпики, они обязывают писать вот эту пометку, что было использовано.
1: Разработчики обязаны говорить об этом.
0: Да, нет, ну, слушай, я сейчас заходил, во многих играх есть теперь эта пометка, где внизу написано, где вот там описание контента, и пишется ссылка, что разработчики использовали в ходе разработки такую-то там нейронку. Поэтому, в любом случае, даже если и да, получилось как минимум хорошо. Здесь нейронка не накосячила. Очень полноценная, хорошая, комплексная картина. В целом вышло это тот хоррор, который больше, наверное, как посмотреть фильм, чем поиграть игру, потому что это ходилка и квест. Тем не менее, справились хорошо. Если хотите вечерок как следует попугаться, заходите на игровые площадки, качайте Broken Lore Follow, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Емото приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.

0: Pilot FM.
1: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Улыбка. Улыбка. Улыбка. Улыбка.
2: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
3: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
2: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская 77.
5: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8-7-3-0-9-4-4-1-2. 18+.
1: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
2: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
3: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
4: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
3: В Лимпопо? Конечно!
5: Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
7: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто остановился на 104,4. В Екатеринбурге 16 часов и 46 минут, а с вами «Навигатор».
1: Ребята, уже завтра, 3 июня, 16.00, «Навигатор» будет работать в магазине российской моды «Хайлайт» в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. За всем можно наблюдать лично, если вы будете присутствовать, либо можете смотреть при помощи нашей видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте, партнер проекта ООО «Хайлайт».
2: Немного в мире животных. Сейчас будет ответ для хозяев попугайчиков на вопрос, который они, возможно, боялись задавать. А птицы, которые занимаются самоублажением, это абсолютно нормально. Британские ученые так сказали, и они даже по этому поводу новые исследования провели, поговорили с кучей орнитологов и различных селекционеров, там подняли данные, короче. Если ваш попугай трется о разные предметы, это не повод за него переживать. Тоже касается и многих других видов птиц.
1: Если это не вы.
2: Нет, это тоже случалось, честно говоря. В общем, и дикие, и домашние птицы, в числе которых, например, утки, индейки, куры, все они этим занимаются. Mm-hmm. Отучать от этой привычки никого не нужно, если только, в случае случайной травмы, да? Разве что вот тогда.
0: Ну, такое себе.
2: Почему?
0: Но теперь, да.
1: Подождите, бабушки, которые кормят голубей, знают об этом? Или они из-за этого этим занимаются?
2: Кто знает.
0: Ты вот взял такой, полотешком накинул клетку его, и думаешь, он там спит, а Кеша не дурак. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на радио «Пилот». Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Евросоюз не планирует включать в очередной 21-й пакет антироссийских санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на дипломатов ЕС. Евросоюз обсуждает возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на российскую нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов, сообщает ТАСС. В Чкаловский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело о пожаре, в котором погибли четверо детей. Фигурантом стал 51-летний мужчина. В июле прошлого года он уехал в отпуск и попросил пожить в своем доме в СНТ «Рассвет» в Горном Щите свою дочь. 25 июля женщина приехала на дачу с детьми 6 лет и 3 месяцев, пригласила подругу, которая привезла с собой 6-летнего сына и 16-летнюю дочь, а также 17-летнего друга дочери. Во дворе висела световая гирлянда без необходимой защиты от пожара. Ночью в гирлянде из-за дождя возникло короткое замыкание. Начался пожар, погибли оба ребенка дочери хозяина, ее подруга и 17-летний друг семьи. 6-летний сын подруги скончался в больнице от ожогов. Владельцу дома грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает «Новый день». Сразу на нескольких перекрестках Екатеринбурга запретят поворачивать налево и разворачиваться. Так мэрия решила разгрузить движение на важных улицах. Еще это поможет избежать множества аварийных ситуаций, поясняют в горадминистрации. Также в мэрии сообщили, что остановка и парковка автомобилей на участке улицы Мамина-Сибиряка от Малышева до Энгельса и на Викулова от Начдива Васильева до Металлургов будет запрещена. О том, где именно введут ограничения во втором квартале этого года, подробно пишет портал Е1. Семьи участников группы Дятлова хотят запретить телевидению спекулировать на этой теме. Адвокат Евгений Черноусов сообщил РИА Новости, что к нему обратилась сестра Дятлова. Она добивается нового расследования для установления истины. А телеканалы распространяют различные версии без официального расследования. Это недопустимо, сказал адвокат. Группа студентов под руководством Игоря Дятлова погибла в 1959 году во время похода по Северному Уралу. Причины трагедии до сих пор остаются загадкой. Существует множество версий от несчастного случая до вмешательства сверхъестественных сил. В сети вышел трейлер новой отечественной киносказки «Царевна Несмеяна» со звездами «Слово пацана». В центре сюжета прагматичный Ерема, который случайно попадает в волшебное 39-е царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Главные роли в фильме сыграли Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Миникаев, известные по фильму «Слово пацана», а также другие актеры. Доллар 71.55, евро 86.20.
4: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Римэкс Моторс». Субару Центра, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А.
5: Завтра внезапно дождя уже не обещают. Из атмосферных явлений только небольшой туман ночью. На термометре днем до плюс 18, утром плюс 13, вечером плюс 17. Будет облачно, ветер подует с юго-запада, его скорость 2 метра в секунду.
6: Зато сегодня так мало самокатчиков.
0: Честно. Но главное лишний раз на этом не акцентировать внимание, а то им придумают, как сделать их водоплавающими. И начнется.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота в столице Урала. 3:06, это, конечно же, значит, что с вами вечерний
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Вечерний навигатор можно не только слушать, но и смотреть в HD-качестве. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
0: Если кто-то ее смотрит, я не поковырялся, я почесал нос.
3: Ну, конечно.
0: Я клянусь!
3: Да,
0: просто изнутри.
3: Немножко про стресс на работе. Господа ученые решили нам помочь и выявили, что сильнее всего вызывает у сотрудников этот самый стресс.
2: Сама работа?
3: Да, в том числе. Подвергли, в общем, анализу более 500 научных работ за последние 60 лет. Все статьи были посвящены психологическому самочувствию сотрудников в разных компаниях. Всего проверяли 3 стандартных стресс-фактора. Ролевая перегрузка, то есть слишком много обязанностей. Ролевой конфликт, когда противоречивые требования. И ролевая неопределенность, когда неясные ожидания. И, как оказалось, самый сильный источник стресса – это как раз-таки непонимание своих обязанностей. То есть странные, какие-то пространные требования от руководства.
2: Или двойные стандарты.
3: Или так тоже, да. То есть наш мозг воспринимает любую неопределенность как угрозу, и это приводит как раз к когнитивным перегрузкам.
2: Вот бомжи – самые счастливые люди, у них все предопределено. Все достаточно ясно.
0: Они на солнце. Граждане мира, у них другое законодательство.
3: Да,
2: не надо
3: да.
2: было эти 300 исследований проводить.
0: Да,
2: и все,
0: да,
2: и так уже все поняли. Да, надо работать на себя.
0: Да и в целом, вот эти все исследования, когда проводят, я слушаю, я такой думаю... Как много вам слов надо, чтобы капец простую мысль выразить? Вот это вот фишка, на которую многие ведутся, мне кажется. Где человек создает впечатление какого-то интеллектуала, просто потому что он сказал
3: воды
0: много
3: налить.
0: Слов.
3: Да, да.
0: Поэтому
2: ну, что ж,
0: не надо.
2: Этого, этому и учат, знаешь, когда курсовую пишешь.
0: Давай, три ушата.
2: Понимаешь, есть определенные рамки. И Ариэл, типа, Times New Roman, что-то. Все должно быть.
0: Мне так нравится именно, когда произносят Times New Roman, это как представление. Да. Здравствуйте, Times New Roman.
2: Да, 12-й отступ, пожалуйста.
0: Ой, ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Учителей и Турбинная встали от Вилонова до проспекта Космонавтов. На Блюхера и проезжий затор от Комсомольской до Норильской. Не едется по Смазчиков от Сулимова до Восточной. На самой Восточной застряли от Советской до Челюскинцев. И нужно потерпеть на Карла Либнихта и Розу Люксембург от Шевченко до Карла Маркса.
3: Ну и рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама.
5: Ого! Скоро дом построишь?
6: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
5: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
6: Лос Маркет?
5: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru
7: На старт, внимание, шарта!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
5: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
6: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
5: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
6: В Лимпопо? Конечно!
7: Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
9: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
10: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
11: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
12: 0+.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro. Доброго вечера всем, кто еще не знает, как им распорядиться после работы. В столице Урала 11 минут 6, а с вами навигатор, и пора поговорить все-таки о культурной программе в рубрике «Афиша».
1: Сегодня в 18.30 в Камерном театре Музея писателей Урала на Пролетарской 18 покажут постановку «Над пропастью во ржи» по одноименному роману Джерома Селлинджера. История о взрослении и сопутствующих этому страхах и других переживаниях. Главный герой, 17-летний Холден, переживает кризис из-за отчисления из престижной школы, и вот ему предстоит вступить во взрослую самостоятельную жизнь. 950 рублей стоит билет, 16+. Позже, к 8 вечера, можно прийти в паб «Бен Холл» на Народной воле 65. Там в это время начнется концерт Евгении Рыбаковой с группой «Обними кита». Ребята играют музыку в жанре поп-рок с элементами инди. На концерте они сыграют для вас свои лучшие песни, а также поделятся интересными историями из гастрольной жизни. Билет стоит 1800 рублей, 16+. В это же время можно прийти в клуб «Эверджаз» на Тургенева, 22. Там молодой коллектив «Мартини Мьюзик Трио», собранный из опытных уральских музыкантов, сыграет для вас советские и зарубежные хиты в оригинальных джазовых обработках. Угу. Билеты от 800 рублей, 6+. А еще к 20.00 можно заглянуть в бар «Самоцвет» на Малышева, 29А, где в это время начнется стендап-шоу «In English, Please», где комикам придется не только заготовленным материалом и комедийными навыками вас развлекать, но и блеснуть знаниями английского языка. Сходите, посмотрите, как у них получилось. Билет стоит 300 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Добрый вечер всем, кто путешествует по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 17 часов и 16 минут. А с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Канаде женщина спасла ворону и теперь регулярно получает подарки от нее и других птиц. Она заметила стаю ворон, которые кружили над одним из домов. Оказалось, что в водосточной трубе птичка застряла, но у местных жителей не было длинной лестницы, чтобы как-то ей помочь.
2: А у женщины она была, она всегда с ней ходит.
1: А девчонка обратилась к пожарным, которые не так далеко были. Ворону спасли, женщина отвезла ее в центр реабилитации. И уже через несколько дней, как ворону выпустили, она просто гуляла с собакой, в смысле женщина. И вдруг какая-то птица бросила к ее ногам пучок перьев. В общем, с тех пор вороны принесли женщине уже более полдюжины предметов. Там палки, комочки мха и маленькое гнездо. Вот, признание.
0: Мне вообще нравится эта фишка с вороньями, что вот кормишь каких-нибудь там голубей, неважно, воробьев, уток, они такие ням-ням-ням, вкусно. Даешь что-нибудь ворону, и он сразу: «Меня зовут Корнелиус Максимус Третий. Я, моя жизнь и жизнь моих потомков отныне принадлежит тебе».
1: Да.
2: Ну, если бы они хотя бы деньги приносили вместо мха, было бы получше. Ну, и хотя бы один и тот же перепух, чтобы хоть подушечку набить.
0: А, кстати, есть же ютубер, который научил прямо бабки приносить конкретно у него там армию ворону.
2: Да, ждут как раз иска.

0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
1: Информация на правах рекламы.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
3: Реклама. Вир-парк.
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал. До Веер-мола рукой подать.
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Миша, возьми еще эти коробки.
10: Они уже не входят ко мне в машину.
11: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
12: Мы стекло у шкафа разбили.
9: Ну, Миша!
11: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Build-Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
14: О, крутой у тебя мотоцикл.
15: Это мне отец в Е-мото питбайк купил.
16: Поздравляю. Какой аппарат-то сыну купил? Дорогой?
17: Да не дороже его телефона. Зато дома теперь не сидит. Вместе катаемся.
16: Вот и я все подумываю мопед себе купить.
17: А чего думать? Езжай в Е-мото и сбудется мечта.
18: Пора-пора. Е-мото, мото-мото.
19: Наш новый адрес: Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Сайт emoto.ru.
20: ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
21: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
24: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
23: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.

0: Спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 25 минут, а с вами вечерний навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
0: Чтобы поучаствовать прямо сейчас, набирайте наши цифры 237, 100 и 4 именно в таком порядке. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения. Алло!
2: Привет.
1: Добрый вечер!
0: Как зовут тебя? Представься,
3: алло,
0: пожалуйста.
1: Здравствуй.
3: Да, меня Андрей зовут.
0: Андрей, убавляй радиоприемник, нас хорошо будет слышно через телефонную трубку. Скажи, где работаешь, Андрей, чем занимаешься вообще?
3: О, занимаюсь продажами.
0: Чего продаешь?
1: Чего?
3: О, красители.
0: А почему каждый раз ты говоришь, о, как будто это ужасный вопрос.
2: Неловко.
0: А красители какого плана? Пищевые красители? Это или красители какие-то для...
1: Индустриальные.
3: Это индустриальной промышленности применяется.
0: Какой твой любимый цвет у этих красителей?
3: Ой.
2: Какой пахнет вкуснее.
3: Гамма очень широкая на самом деле.
0: А у тебя есть любимый цвет?
3: Ну, пусть будет синий.
1: Ну и ладно, раз мы говорим про индустриальные красители, с какого жмыха это лучше всего?
0: Андрей, ты в курсе нашего конкурса или стоит немножко рассказать о правилах?
3: Ну, немножко в курсе, но если повторите, буду рад.
0: Да ничего, радуйся. В общем, у нас для тебя есть одна цитата. Три варианта того, кто эти слова мог произнести. Отгадаешь, что действительно это сделал, тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Лови цитату.
2: Ты что, хочешь, чтобы я остался без моего любимого зуба? Кто это сказал? Возможно, это был хоккеист Александр Овечкин. Может быть, это фраза главного героя из телеигры «Позвоните Кузе». Либо это цитата из фильма «Зубная фея».
0: Ты что, хочешь, чтобы я остался без моего любимого зуба? Кто же это мог сказать? Как ты считаешь, Андрей?
1: Да, о, я не
3: так
1: знаю.
3: Надо подумать.
0: Ну ладно, завтра наберешь.
2: Давай связь.
0: Контрольный созвон.
3: Ну? Ну, скажу наугад. Наверное, «Зубная фея», может.
0: Из фильма «Зубная фея». Ты смотрел этот фильм?
3: Да, смотрел давно.
0: А помнишь, что в главной роли в этом фильме играет?
3: Не помню.
2: Дуэйн Джонсон, конечно же.
3: Да.
0: Лысик
3: да.
0: такой. Что ж, принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это слова не оттуда. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104. Главное, ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи.
1: Они любят сниматься вместе, но существует теория, что Крис Рок и Дуэйн Скала Джонсон не разные люди, а Крис Рок — это просто его родинка. Добрый вечер.
2: Привет.
3: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
3: Дима.
0: Дмитрий, стоит повторить цитату или выбрал что-то?
3: Да, я думаю, это из игры «Кузя».
0: А ты помнишь эту игру?
3: Да, да.
0: Ну что, поехали потихонечку. Действительно, эта фраза именно оттуда взята. У него там один зуб-то и был.
1: Это мой любимый развод. Я всегда его вспоминаю моего детства, что они сделали это в виде телешоу, где ты можешь позвонить. А это просто кто-то сидел, играл за компом. Это был такой развод.
0: Мне кажется, могло бы быть и правдой, учитывая то, как они тупили. Дмитрий, мы поздравляем тебя с победой. Что хочешь из нашей копилочки забрать? Имеются у нас разного рода подарки. Есть и билет в кино, и в театр, на концерты, музеи, сертификаты. О чем подробнее рассказать?
3: Можно за эфиром.
0: Да, конечно, можно. Оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Наконец-то! Офигенно!
1: Наконец-то!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы. Кто там?

Доброго вечера всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать в Екатеринбурге. 17 часов и 34 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как нам сообщает сервис Яндекс.Карты, накапало пробок уже на 8 баллов. Космонавтов стоит от Челюскинцев до фронтовых бригад. На Ленина движение затруднено от Восточной до Хохрякова. Застряли на Учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. Пробка забилась уже на Сулимова и Смащика от Учителей до Восточной. На самой Восточной толчья классическая от Малышева до Челюскинцев, на Бебеля и Донбасской плотники от Технической до улицы 22-го партсъезда. И нужно проверить свое терпение на Челюскинцев и Московской от Бориса Ельцина до Куйбышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Реклама.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
5: По-моему, топ.
4: Да, топ. Компьютерная академия.
6: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
4: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
7: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: 16 до 20. Навигатор в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта О Хайлайт. Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Хайлайт запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На радиопилот пришло время пополнить список тем для обсуждения с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор – ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на радиопилот.
5: Добрый вечер. Россия в ответ на теракт в Старобельске во вторник нанесла удары высокоточным оружием по 10 предприятиям в Киеве. Как сообщила наша Минобороны, были поражены объекты, выпускающие продукцию военного назначения для ВСУ, включая ударные дроны. В Полевском 30 мая во время ссоры 13-летних школьниц одна девочка ударила другую ножом в спину. Пострадавшую прооперировали, она пока в больнице. Нападавшую поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, сообщает Е1. 12 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Это в полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года, и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. Более половины россиян считают себя финансово грамотными. Это на четверть больше, чем год назад, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков. Около трети респондентов за последний год читали материалы или проходили курсы по личным финансам. Еще 37% планируют заняться этим в ближайшее время. Большинство россиян выступают за введение в школах обязательного предмета по финансовой и цифровой грамотности. Некоторые образовательные программы уже существуют. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» совершил первое приобретение в преддверии предстоящего сезона. Состав клуба пополнил 21-летний белорусский вратарь Лоренс Зинадин. Его в обмен на денежную компенсацию забрали у нижегородского «Торпедо». Как сообщили в пресс-службе «Автомобилиста», Лоренс – игрок с необычной хоккейной судьбой. Он родился в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще в младенчестве вместе с семьей переехал в Беларусь. Там же начал заниматься хоккеем и добился серьезных успехов. Контракт с белорусским вратарем «Автомобилист» подписал на один год до 31 мая 2027. Власти Вьетнама с 1 июня изменили правила въезда на остров Фукуок для туристов. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно потом показать на паспортном контроле. Доллар 71.55, евро 86.25.
6: Информация на правах рекламы.
7: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
8: Хороводы водят пчеловоды на радиопилот. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
9: В среду на этой неделе, по заверениям синоптиков, уже без дождя, но я бы все равно зонтик прихватила. Ожидается облачное небо, ветер обещают слабый, юго-западный 2 метра в секунду, на термометре в течение дня от 13 до 18 градусов выше ноля.
10: Ты бы зонтик захватила, клептоманка.
11: Пилот FM.
12: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
5: Гелма-подвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Наидобрейшего вечера всем, кто летит по столице Урала на крыльях Радиопилот. В Екатеринбурге 3 минуты 7-го. Это, конечно же, значит, что с вами вечерний
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Валя Баталова и не только. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
3: Да, ребят, подключайтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Дело в том, что 4 июня в 20.00 на сцене джаз-клуба «Эверджаз» состоится концерт авторского инди-поп-проекта Елизаветы Дюдяевой, который у нас сегодня в гостях вместе с гитаристом Дмитрием Селезневым. Называется под проект «Цвета ириса». Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Здрасте.
4: Добрый вечер, всем привет.
3: Приятный голосок, действительно. Я так понимаю, что ты давно занимаешься музыкой, Лиза?
4: Да, сколько себя помню, можно сказать, занимаюсь музыкой.
1: Потому что музыкой не занимаются и живут, я думаю.
3: Но, тем не менее, вот 2 года назад у вас формировался вот этот инди-поп-проект.
5: Авторский, да.
4: Да, можно сказать, что этот проект с моей авторской музыкой, он обрел, наконец-таки, новое звучание, форму, какой-то определенный вид, потому что песни я пишу с 2019 года, а здесь получилось собрать такую более целостную, завершенную форму.
3: То есть пандемия повлияло на то, что ты начала писать песни или нет?
4: Да, первый.
3: Ну, если эта дата всегда связана вот именно с тем, что мы сидели по домам.
5: Да, 2019 год мы сразу понимаем.
1: А мы прямо в России прям сидели все по домам, да? Я вот помню, иду по улице, гуляю.
3: Но мы об этом не будем разговаривать.
1: Но это сейчас у вас будет вот первый концерт, где исключительно ваше творчество, ничего, ни каверов, нигде.
3: Полноценный ваш.
1: Да. Мне кажется, что это важный такой, один из самых важных шагов 100%. Вообще в целом. Это начать делать свое. Я видел, что очень многие не решаются в итоге и навсегда остаются где-то вот на каверных основах. Поэтому сильно, мощно на самом деле.
3: У меня вопрос, а своего-то сколько? Вот сколько у вас сейчас песен вот на данный момент существует? Так, на скидку не скажешь?
4: На данный момент 14 песен мы представим в концерте.
5: Существует
4: еще какие-то наброски, лежащие в столе.
5: Стихи там будут, да, читать?
4: Стихи, да, будут, возможно. Я еще точно не решила, но возможно.
5: Кокетка какая, смотри.
1: То есть это получается, по-любому же у тебя есть вот эти вот заметки, которые делаешь в моменте, а потом смотришь, что я сказать хотелось? Не могу понять.
3: Это про показания счетчиков, по-моему.
4: Если честно, с заметками у меня так не бывает. Обычно я делаю какие-то заготовки, но никогда в заметки на сцене не смотрю. А там, как говорится, поток какой-то с нами происходит. Да, да. Ну, как-то само собой, каждый концерт, он имеет свой вайб, так скажем,
1: ну, да.
4: И слова находятся сами, если повезет, а если не повезет, то немножечко происходит, но будем стараться, чтобы в этот раз так не было.
1: А у кого не происходит иногда? Пусть этот человек покажется.
3: У него обычно происходит с ним. Ну, а можно ли того вайба сейчас услышать? То есть небольшой фрагмент какой-нибудь песни представишь нам?
4: Да нужно.
3: Мы сейчас представим
4: с Дмитрием песню «Красками». Это такая песня в впечатление от красоты природы, от чувств. Забавный факт, что изначально эта песня называлась «Как солнце февраля», потом мы поняли, что февральский вайб на Урале, он вообще летом не пахнет и ничем светлым, тоже не пахнет и красиво. Потом там появился текст про весну, а в итоге это звучит как классный атмосферный летний трек.
1: Да, ну а про нашу осень всегда можно что-нибудь постпанковое написать.
5: Это правда.
4: Про осень тоже есть песня, так и называется «Осенняя», но сейчас будет другая песня «Красками».

0: Ой, как красота.
1: Спасибо большое.
2: Я на секунду, честно, я в вайбе максимально. Я думал, сейчас будет продолжение. Смотрю, как Эдик переносит обратно себе микрофон. И такой, ты что творишь? Просто посреди песни. Ну, хватит.
3: Я шангел на полу и понял, что пора. Пора напомнить, когда же будет концерт, как можно его посетить, где будет, собственно, все происходить.
1: 4 июня в 20:00 мы с Дмитрием и еще с другими прекрасными музыкантами будем ждать вас на сцене джаз-клуба Ever Jazz. Джаза в чистом виде не будет. Там, конечно же, будут какие-то его элементы, потому что я эстрадно-джазовая певица по образованию.
4: На секундочку, да.
1: Но будут интересные музыкальные решения. Мне кажется, этот концерт подойдет для тех людей, кто любит музыку слушать не на фоне, а любит погружаться,
2: вслушиваться,
1: да, замечать тексты и интересные музыкальные решения.
2: Ну вот сейчас тоже произведение, конечно, очень чувственное. Такое прямо, оно прямо как... мне как
3: обволакивающе.
2: Я как будто хлебушек, который маслицем намазали, лежу приятно.
4: Я тоже глазки прикрыла такая, ой, завайбила.
3: Замечательно выступить и, конечно, приходите к нам еще в гости. Спасибо, что к нам заглянули.
1: Спасибо.
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
8: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет – все виды сыпчиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
9: На старт, внимание, шарт!

0: проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокойно.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Утро доброе. Это когда завтрак из 3 блюд.
11: Завтрак от 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: 11 катапульта на Сахе Иванцетти 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
0: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо.
1: Доброго вечера всем, кто раздобыл немного свободного времени, но не нашел, куда им распорядиться в Екатеринбурге. 16 минут седьмого. А с вами навигатор с неправильными склонениями. И пришло время рубрики «Афиша».
2: Завтра сходите к 7 вечера в Дом писателя на Пушкина 12. Там в это время покажут комедию «Исполню ваши желания». Это ироничная история о том, как все в нашей жизни взаимосвязано. Сюжет строится вокруг необдуманных, зачастую глупых поступков людей, которые всего-навсего хотят обрести свое счастье. Билеты от 600 рублей, 16+. В пятницу, 5 июня, комедию можно посмотреть уже в Свердловском театре драмы на Октябрьской площади 2. Там в 18:30 покажут постмодернистскую постановку «Доходное место» по одноименному произведению Островского. Сюжет посвящен вопросам морали, взяточничества и социальных конфликтов. И главный герой — это амбициозный молодой чиновник, для которого главное — это честность, но окружающие с этим не согласны и пытаются его продавить. Билеты от 200 рублей, 16+. В воскресенье 7 числа в 6 вечера в клубе «Свобода» на Черкасской 12 с концертом выступит рэпер Токсис. Можно прийти и наконец-то узнать, что же он все-таки хочет сказать.
3: Да, он вроде волосы себе посадил, вот хочет показать прическу, наверное.
2: О, да? Ну вот, да, можно еще и посмотреть. Кроме уже известных его хитов, вы услышите и новый материал. Билеты стоят 2449 рублей и дороже,
3: да, 16+.
2: А попозже, в этот же день, в 21:00 в клубе «Стендап Спот» на Вайнера 10 выступит комик Дима Гаврилов с сольным комедийным подкастом «Дима Гаврилов думает» в формате импровизации. Вас ожидает свободный поток мыслей на любые возможные темы. Там, наверное, и какой-то интерактив со зрителями тоже будет. Билеты от 1500 рублей, 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237 100.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ОНО ДПО «Академия ТОП». Филиал «Академия ТОП Екатеринбург». Компьютерная «Академия ТОП».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга, столица Урала, 18 часов и 21 минута, а с вами навигатор, готовый проверять эти знания в конкурсе «Городской квест».
2: Желающие пройти наши испытания, прямо сейчас набирайте 237-104, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения.
0: Ну и учитывая, что это «Городской квест», наверное, если вы вчера переехали, может быть, может не надо.
2: Стоит, может и стоит с этого начать, как бы понять, что надо разбираться.
0: Ну, хотя так-то да, у нас и очень многие местные просто на шару наугад так-то выигрывают.
3: Испытайте удачу, да, в какой-то момент.
2: Сейчас будешь крутить стаканчики. Угадайте, где шарик, а вот наш городской квест, это маршрут, три поворота.
0: 237, 100 и 4 ярко желающие. Ну, или не ярко.
3: Как-то желающие, да.
2: Тепло приветствующие, может быть.
0: Тоже как вариант. Добрый вечер.
3: Привет.
2: Сорвался звоночек.
0: Гудков, не звони сюда.
2: Есть звоночек еще, алло.
3: Привет.
2: Ну что ж такое, может все пытаются в раз позвонить?
0: Я не знаю, всегда существует вероятность, в такие времена живем, что со связью может что-то и случиться. Это никто сейчас не застрахован абсолютно, и мы в том числе.
3: Но вы все равно пытаетесь.
0: Да нет, я просто еще срывался человечек. 237, 104.
2: Только настойчивый получает подарок.
0: Да, кто готов доказать свою стабильность? Если вам жена говорит, ты у меня нестабильный, скажи, вот нифига.
2: Алло, алло.
3: Привет.
0: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
4: Алло.
2: Представься, привет, пожалуйста.
4: Алексей.
2: Алексей, долго вспоминал свое имя. Скажи, давно оно у тебя?
4: Да, но давно не ожидал.
3: Ты коренной Алексей, да.
2: Понятно. А ты сейчас по громкой связи, похоже, или через гарнитуры можешь на обычную переключиться трубку?
4: Нет.
2: Нет? А так тихо слышно? Тогда говори погромче, Алексей. Где работаешь? Чем занимаешься?
4: Печки
2: кладу. О, это прикольно. Ты давно вообще это делаешь?
4: Ну да.
2: То есть ты какую-то дополнительную специальность получал, да? Какие-то курсы проходил, ну, что-то в этом духе. У меня просто есть знакомый печник, говорит, тем это прикольно, особенно вот летний сезон. Сейчас уже пошли заказики?
4: Ну, немного есть. Зимний, конечно, похуже.
2: Это да. Такой уж сезонная история. Печь. А как с Екатеринбургом у тебя дела обстоят? Это родной твой город?
4: Ну, родной город, да.
2: Ну, давай проверим, знаешь ли ты его действительно хорошо. Три вопроса, на каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.

0: Итак, как правильно называется одна из улиц в Заречном микрорайоне? Нагревальщиков, испарителей или плавильщиков?
1: Плавильщики.
2: Ну, конечно, плавильщиков, да, это правильный ответ.
3: Двигаемся дальше. Теперь скажи, какая из этих улиц названа в честь академика? Ушакова, Губкина или
2: Вот ты запугал человека.
3: Это на Губкина произошло.
2: Да. Вот знаешь, обычно ты говоришь, что вот я когда говорю вопрос, никто не дослушивает. Да. А это вот максимальная жесть.
3: Да, добрый вечер.
0: Привет.
2: Алло. Как зовут тебя?
1: Алло. Алексей.
3: Алексей, я думаю, сразу повторю тебе, ты зашел на второй уже вопрос. Какая из улиц названа в честь академика? Ушакова, Губкина или Шаумяна?
1: Ушакова.
2: Ушакова. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, но это неправильный ответ. Что ж, принимай следующий звоночек. 237-104. Алло, алло.
0: Привет.
3: Добрый вечер.
2: Как зовут? Неужели еще один Алексей?
1: Нет, я Антон. Здравствуйте.
3: Антон, здравствуй, Антон.
2: Привет. А стоит повторить вопрос или выбрал что-то?
1: Да, Губкина, Губкина.
2: Да, конечно, да, да, Химаша. Действительно, это правильный ответ. А Шаумяна — революционер и политический деятель. А вот Иван Михайлович Губкин — организатор советской нефтяной геологии. Он был избран академиком по техническому отделению геологии и нефти. Итак, Антон, третий вопрос для тебя остался, самый прикольный. В нем поговорим о завокзальном микрорайоне. Да, легкий, не переживай. А именно про Артинск.
1: Я про вокзальный вообще ничего не знаю.
2: Да подожди ты, подожди паниковать. Про Артинскую улицу что-то слышал хоть раз?
1: Да.
2: Вот, она вот идет от космонавтов в сторону Подгорной. Вот как ты думаешь, через кого или чего Артинская улица получила свое название? Варианты-то надо, нет?
1: Не все же Арти.
0: Что?
2: Что? Это не совсем... Ну, ты, по-моему, даешь нам правильный ответ, но просто как-то не членораздельно. Давай тогда варианты дам.
1: Арти, ну а поселок Арти.
2: Вот, поселок Свердловской области Арти, конечно же, городского типа.
3: Переживал, а в итоге, получается, без вариантов на третий вопрос самый сложный ответил.
0: Ничего себе, да, красавчик.
2: Красавчик Антон, зря паниковал. Оставайся на связи или сейчас за эфиром. За эфиром хочешь с подарочком раскидаться?
1: Да, я, наверное, это повыбираю.
2: Ну, хорошо, оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
2: 3-4.
1: Офигенно!
4: Навигатор! Информация на правах рекламы.
5: Нашла. Летний IT-клуб с 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
6: По-моему, топ.
5: Да, топ. Компьютерная академия.
6: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
5: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.

0: Реклама.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
5: Ура! Веер-парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Веер-молу 5 лет. Скажем празднику привет.
8: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
7: Веер-мол, 6 июня, 0+.

0: 8-7-3-0-9-4-4-1-2. 18+.
1: Пора-пора, мото-мото-мото.
2: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
3: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляют по ОТП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
7: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
8: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
7: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38. Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
10: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
11: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
10: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
11: В Лимпопо? Конечно!
12: Ура! Купаться!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
7: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка», ее спонсор ООО «Регинес».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажи, пожалуйста, твое мнение по поводу автомобиля Kia Seltos с мотором 1.6 на автомате.
2: Seltos был у меня, но двухлитровый на варике. Что касается 1.6, мы тоже рассматривали этот вариант, но, честно, я прокатился, прям совсем не впечатлил в плане динамики. Но если мы берем такой самый обычный среднестатистический автомобиль, он себя оправдывает за что? Достаточно объемный. По опционалу норм, если в хорошей или предмаксималке брать. И по работе подвески у меня вопросов не было. А вот вопросы там по пластику, вопросы по расходу топлива и по, скажем так, стоимости некоторых деталей были, что это достаточно дорого. Но если мы смотрим со вторичного рынка, он пользуется спросом. И 1.6 тоже в том числе. Притом меня удивило, что, допустим, там какие-нибудь прикольные диски, они в предмаксимальной комплектации, а в максималке их нету. То есть там, знаешь, такое... Ты смотришь, думаешь, господи, а что, нельзя было сделать то же самое, но вот только на максималку? И все-таки светодиодная оптика. Good. Обычные галогенки, но совсем не то пальто.
3: А полный привод, что как у них живет?
2: Ну, слушай, я его не нагружал вообще. Зимой нормально отжил. Машина отходила 5 лет и вполне себе адекватно. Все нормально. Вот никаких вопросов к нему не было. Продался очень хорошо. В первый же год, вот в 20-м мы брали, в первый же год он подорожал почти на 500 000 рублей. И с пробегом там 50 с лишним тысяч я его продавал почти на там, 1 000 000 с лишним дороже.
3: Ну, а коробки вот эти вот, вариаторы, вот мне больше...
2: У меня тоже пугало, что вариатор свой у них, как он там проживет. Да нормально прожил вообще. Ну, у меня и пробег был детский, то есть я не намотал там такого. Меня больше порадовало качество подвески, вот их настроек. Вот это, да, интересно было. Мог быть потише, пластик мог быть поинтереснее, но уж как бы это другой был бюджет. Когда мы его брали, он стоил 1 600 000 с копейками. Это была его прям вот цена. Вот, пожалуйста, это двухлитровый на вариаторе, в предмаксимальной комплектации. Прямо хорошо.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Подскажите, пожалуйста, вот у меня у сына Kia Joel сцепление. И сейчас он в несколько сервисов обратился, но никто не берется. Может, посоветуете какой-то сервис?
2: А почему не берутся, они и говорят?
4: Не знаю, не говорят. Ну вот он в 2-3 сервиса обращался, и никто не берется.
2: Вопрос.
4: Один сначала согласился вроде как за 200 тысяч, но потом отказали.
2: Интересно. А это Joyce, я правильно понимаю? Это компакт-вен?
4: Да.
2: Понятно. Ну, честно говоря, может быть, конечно, у них нет там должного инструмента, я не знаю, там еще что-то, я конкретно по этой машине не могу сказать, требуется ли он, но он там до 2004 года выпускался, ну, уж как бы можно найти. И единственное, наверное, посоветовал бы обратиться к тем, кто специализируется на корейцах, есть же специальные сервисы, которые только корейцев ремонтируют. Можно пробить в интернете, объездить 2-3, посетить, пусть скажут свой диагноз. Там уже смотреть контрактные запчасти, брать новые запчасти, дубликаты, еще что-то. Я думаю, все равно там на эти платформы есть и соплатформенники, у которых схожие там системы. И наверняка вопросы будут сняты. Просто любой там, допустим, сервис у меня на районе, может быть, и не возьмется.
4: Нет, да, потому что там надо коробку регулировать.
2: Ну вот, да, и вопрос, наверное, все-таки больше либо в специализированном сервисе по коробкам, либо в специализированном сервисе только по корейским автомобилям. Вот, наверное, так я бы поступил.
4: Ну, хорошо, ладно, спасибо.
2: Спасибо большое, сыну привет, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
5: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинес. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинес. Комфортный и технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Регинес в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте regina-havail.ru.
6: Вечернее шоу на «Радиопилот».
7: Навигатор.
8: Доброго вечера всем, кто ударил по тормозам на 104.4. В Екатеринбурге 18 часов и 42 минуты, а с вами вечерний навигатор.
9: Ребята, в эту пятницу, 5 июня, ведущие утреннего шоу «Катапульта» будут работать в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены» на Сакаиванцетти 58А. Стилистом вновь будет Лина Новач. Видеотрансляцию можно будет наблюдать у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радиопилот» ВКонтакте. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
10: Отбор в разведку США – это какой-то прикол. Недавно арестовали бывшего сотрудника ЦРУ, который 29 лет обманывал власти и украл 42 миллиона долларов. Это почти 3 миллиарда рублей. Во-первых, он несколько раз предоставлял поддельные дипломы, просто на словах говорил, что он там и где закончил, ему верили, и он продвигался по карьерной лестнице.
9: Главное,
10: вообще
9: уверенно.
10: Спокойно, да, и вскрылось это только недавно. А еще стало известно, что с ноября прошлого года и по март этого он неоднократно обращался к руководству с просьбами предоставить ему золотые слитки, которые якобы были нужны для служебных надобностей.
9: Тут надо дверь прижать.
10: Да, и они просто выдавали ему их спокойно, а потом при обыске у него 303 золотых слитков дома обнаружилось, и все. И они тоже сказали, что...
9: А давали сколько? Посчитали хоть?
10: Непонятно. Ну, что-то там большие суммы. Наличку они ему тоже выдавали.
2: Мне кажется, как будто это та ситуация, где, ну, они не должны, он не должен нести наказание. Ну, вы сами отдали.
10: Мне кажется,
9: это начало фильма «Скрудж Макдак» какой-то. Он что там ныряет в это золото.
2: Он смотрит на эти 303 слитки и такой: еще немного.
9: Я сделаю слиточный форт.
2: Да, такой, не получится гигантский бассейн, хотя бы надувной куплю. Поныряю. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
11: Пилот FM.
12: Реклама.

0: 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
8: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
9: 0+.

0: сегодня с 16 до 20. Навигатора в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта О Хайлайт. Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Хайлайт запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-40-10. Код города 343.

0: 0,4 навигатор.
1: Пора взять на вооружение свежий выпуск новостей на «Радиопилот». Его спонсор – ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Добрый вечер. Россия ограничила ввоз еще нескольких видов продовольствия из Армении. О дополнительных ограничениях сообщается на сайте Россельхознадзора. На этот раз под запрет попали семечковые культуры, баклажаны, картофель, сухофрукты. В ведомстве объяснили свое решение отсутствием механизмов подтверждения поступления под карантинной продукции странами Евразийского экономического союза. Ранее ведомство ввело временные ограничения на поставку из Армении минеральной воды, косточковых плодов, вишни, черешни, абрикосов и других. Со 2 июня Армению также обязали приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию. Воспитатели и нянечки отказываются работать в детских садах Академического района Екатеринбурга. Во многих группах там по 35-40 детей. Сотрудники не справляются с такой нагрузкой. В Академическом 5000 неудовлетворенных заявлений в детские сады. Об этом на совместном заседании комиссии по местному самоуправлению и городскому хозяйству заявил первый вице-спикер Гордумы Михаил Матвеев. По словам главы Академического района Николая Смирнягина, школы тоже загружены на 258%. Сейчас в районе 46 тысяч детей, сообщает портал 66.ru. Дожди пришли на Средний Урал, и если в первой половине недели Уралгидромет обещает локальные небольшие осадки, то начиная с 4 июня и в последующие дни осадки усилятся. Дожди принес циклон из Казахстана. Свердловчанин стал миллионером после того, как выиграл в лотерею. Несколько билетов одной из государственных лотерей Алексею Прохорову подарила дочка с зятем. Один билет оказался выигрышным. Призом для счастливчика стал 1 миллион рублей. По словам Алексея, он чувствовал, что ему повезет. Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном. Об этом сообщается на сайте федерации. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля. Доллар 71.55, евро 86.25.
5: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
6: Завтра, 3 июня, на улице Екатеринбурга будет поприятнее. Температура воздуха утром плюс 13, днем и вечером в районе плюс 18. Подует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Ночью ожидается небольшой туман, весь день облачно и внезапно без осадков.
7: На улице, конечно, приятнее, но еще приятнее дома.
6: О, да.
1: Там самая большая вероятность каких-то осадков, это если ты увлажнитель воздуха забыл выключить, уходя, и вернулся, что-то какой-то конденсатик.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто проводит его в компании «Радио Пилот» в столице Урала. 4 минуты восьмого, а с вами вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: А на календаре 2 июня, и сегодня отмечается День лысых мужчин. Поздравляем всех.
3: Блестящие наши.
0: Мне кажется, как будто не так давно уже был день лысины или что-то такое, или тоже ли лысых мужчин.
2: Честно говоря,
0: мужчин.
2: Не помню.
3: Не так, нет, недавно не было.
0: Ну
3: недавно
0: ладно, не было, и давно можно было. И два раза, пускай.
2: Еще сегодня отмечается День здорового питания.
3: Может, сегодня дадут пирожков.
2: Да, День здорового питания. Есть информация, что это наш ответ американскому национальному дню обжорства. Что вот мы, мол, вот так.
3: Как там они, кокошники, и как там второе название было?
2: Котлетники. А есть еще ленинградский бутерброд.
3: Точно.
0: Кстати, есть взаимосвязь между этим. Я недавно узнал, что облысение на самом деле зачастую связано напрямую с
2: неправильным питанием?
0: Нутрициологией. Да, mm-hmm. да. Что в итоге неправильное питание может жестко повлиять на этот фактор.
2: Ну вот, надо смотреть, читать. Еще отмечается день запуска бумажных змеев и самолетиков. Я никогда бумажного змея не запускала, если честно.
0: Я запускал.
3: У меня не было тоже такого экспириенса.
2: И как тебе?
0: Мне понравилось.
2: Ни о чем?
0: Да нет, ну как, ну типа прикольно, но минуты две, а потом стоишь такой, ага, я выгуливаю бумажку.
2: Еще отмечается праздник падающих шкафов. И это праздник, посвященный тому, что вот, ну, внезапно иногда в нашей жизни может что-то произойти, что-то упадет, что-то сломается в неподходящий
3: главное
2: момент.
3: Главное не оказаться под ним в этот
2: вот,
3: момент.
2: Вот, да, и относиться как бы с позитивом,
0: это
2: так или иначе.
0: Это праздник, что не надо кошек заводить.
2: Еще свой день сегодня отмечает спутниковый мониторинг и навигация. Именно сегодня, потому что структура ракетного полигона СССР в Байконуре была утверждена 2 июня 1955 года. И спустя 2 года на орбиту Земли был выведен первый искусственный летательный аппарат. Вот такая история. Еще отмечается день любви к своему стоматологу. Иногда трудно, но все равно надо уважать людей этой профессии.
3: А как подавай эти знаки?
0: А это нет. Это же типичная история, это отношение с абьюзером. Он делает тебе только больно, но ты всегда к нему возвращаешься.
2: Возвращаешься и даешь ему денег. А в народном календаре сегодня Тимофей Грядочник. В северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы, говорили.
0: А Тимофей говорил, остановитесь.
2: Сей огурцы скорее. Но вот интересно, что это старались обычно делать скрытно, особенно это касалось первой грядки. И первый выросший огурец позже нужно было тоже...
3: Прятать себе.
2: Не отрывая от ботвы, мы помним. Но на самом деле нет, закопать в потаенном месте считалось, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик, все пожухнет. Понимаете? Страшно.
3: Каково, пупырки пропадут.
0: Каково раньше было жить? Просыпаешься утром, подтягиваешься, смотришь на огород и такой, твою мать, мне опять в крысу Тимофей огурцов посадил. Да ну сколько можно? Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Челюскинцев стоит от Гражданской до Восточной. На самой Восточной затор от Советской до Челюскинцев. Не едется по Учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. На Титова и 8 марта толчья от Братской до Объездной. И на Ленина нужно потерпеть от Луначарского до Хохрякова.
2: Ну а есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Ну да, конечно, приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На Радио Пилот.
4: Реклама.
5: Ого! Скоро дом построишь?
6: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
5: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
6: Лос Маркет?
5: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
7: На старт, внимание,

0: дата проезда на шортаж-дефис-пляж.рф.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я как

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
2: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
3: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
4: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
3: В Лимпопо? Конечно!
5: Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
7: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
8: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «УК Баден Групп».
1: Доброго вечера всем диванам-музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 19 часов и 16 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
2: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас звоните 237-104, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Давай пробуем на вторую линию принять.
1: О, это сейчас будет что-то.
2: Алло.
3: Привет.
2: Как? О, нет, плохо получилось. Вот на первую, может быть, звоночек.
1: Я запутался уже. Так, давайте, подождите, остановимся, выдохнем, осмыслимся. 237-104.
2: Алло.
3: Привет.
1: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя? Мы знаем, ты там есть. Молчать будем.
3: Ну что ж ты.
2: Ну давайте другой звоночек тогда, наверное, будем принимать.
1: Да,
2: 237-104 нужно не только дозвониться, но и что-то говорить.
3: Общаться,
2: иначе мы не поймем,
3: нами,
2: реально ли человек нам. Это боты?
1: Добрый вечер.
3: Привет.
2: Как зовут тебя?
4: Дмитрий.
2: Дмитрий, до этого ты молчал в трубку, да?
4: Нет, не я.
2: Ну ладно, а этот человек рядом? Скажи, Дмитрий, где работаешь, чем занимаешься вообще?
4: Ну, на данный момент на доставке катаюсь.
1: А, ага. В смысле продукты или что-то какое-то другое?
4: Продукты.
2: Ты говоришь, на данный момент у тебя много работ или что?
4: Да, специально это пока так, подработка.
2: А, классика. А, скажи нам, Миа Бойко, слышал ли ты эту исполнительницу хотя бы раз в жизни?
4: Может быть.
2: Может быть. Ну, в общем, песня у нее выходила под названием «Врангель не врал». Вот небольшой фрагментик из этого трека. Мы для тебя сейчас проиграем, правда, одно слово. Мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда будет подарочек твоим. Готов расчмокивать?
4: Да.
2: Ну, полетели.

0: Мы можем повторить задание текстом, Дмитрий. Наверняка в
1: Наверняка
0: этом
1: есть
0: смысл,
1: необходимость.
2: Да, может.
0: Угу. Okay. Ну, спасибо.
1: Так и быть, да. Врангель не врал, только смелый покорит. Доплывет, но если будет упрям, и положит целый мир к своим ногам.
0: Мне кажется, надо было заканчивать на «и положит». В принципе, была бы нормальная песня.
1: «И положит», да.
0: Ну, рифма кроется в первых строчках. Врангель не врал, только смелый покорит.

0: Читай, кто готов дать верный ответ, может быть, хотя бы выскажет предположение какое-нибудь. Алло, алло.
1: Да. Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
2: Алло.
0: Похоже, дозвонился молчащий человек. Как зовут тебя? Представься.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр.
0: Александр, скажи нам, ты слушал задание, понял, о чем идет речь вообще?
3: Да.
0: Какое слово мы спрятали, как считаешь?
3: Океан.
0: Ты абсолютно прав, действительно. Поздравляем тебя с победой. А ты, кстати, по рифме им догадался, или знал песню, или по подсказкам, как это произошло?
3: По рифме.
0: Ну вот молодец, все четко срифмовалось. Александр, поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
3: Офигенно.
4: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на baden-land.ru.

0: Реклама. Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
1: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
1: Поехали. Скажи адрес.
2: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
1: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте, полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Улыбка.
9: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
10: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
9: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории.

0: лаборатория улыбки. На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 6 баллов. Челюскинцев стоит от Гражданской до Восточной. Неактивнее ситуация на Космонавтов от Челюскинцев до фронтовых бригад. На Смащиков застряли от Сулимова до Восточной. Пробка поджидает на Учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. На Восточной плотно от Советской до Челюскинцев. Не крутятся колеса по Титова и 8 марта от Братской до Объездной. И нужно запастись терпением по классике, в общем-то, на Ленина. От Луначарского до Хохрякова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Имейте уважение. Продолжайте движение.
3: Навигатор.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Виер Парк», телефон отдела продаж 273-03-13.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто движется в направлении домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Компания MSI встроила в корпус компьютера ИИ-ассистента. Компьютер называется MacVision X2 AI+. Он выделяется не только высокой производительностью, но и необычным оформлением корпуса. Ключевой особенностью новинки стал встроенный в корпус цилиндрический дисплей AI Gala Stage, на котором отображается виртуальный помощник по имени Lucky Clow. Он такой, типа, какой-то кравик с клешнями, да, счастливый.
0: А, видимо, жалкая попытка заменить скрепочку.
2: В отличие от традиционных программных решений, этот интерфейс вынесен в отдельный аппаратный модуль для быстрого доступа. Lucky Clow работает локально на компьютере и поддерживает голосовые и текстовые команды. С его помощью пользователи могут изменять режимы производительности, управлять настройками монитора, контролировать подсветку компонентов. Также предусмотрена возможность установки сторонних аватаров вместо стандартного персонажа, а функциональность ассистента будет расширяться посредством регулярных обновлений. Конечно, компьютер комплектуется серьезными штуками и, соответственно, и жидкостной системой охлаждения. Правда, стоимость и дата выхода новинки пока не раскрывается.
0: А я вот думаю, когда-нибудь этот тупизм закончится, то есть у нас уже есть и ассистенты, и как будто то, что он засунут, вшит, впечатан мне в корпус компьютера, это минус.
3: Как его оттуда выпустить?
2: То всегда можно поворачивать его к стене. Типа наказываешь. Плохо себя вел, вот теперь в углу постой, подумай. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь с навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ура! Виер Парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Виер Мола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Виер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.
7: Редактор

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а что же бесит россиян?
4: Все.
3: Сообщение коллег в духе «Есть минутка». Вот это вот,
4: знаешь.
5: У нас в коллективах такие тоже есть.
3: Это же периодически опрашивают. Вообще, ближе к лету все начинает бесить, вся работа. Хочется отдохнуть, а надо работать. Ну, в общем, опять спросили россиян, что вас бесит на работе, какие коммуникации с коллегами. Бесят рабочие сообщения без конкретики. Фразы типа «надо обсудить», «давай поговорим».
4: Да.
3: А можно тебя?
4: И пауза такая минут на 10-15.
3: Да, или, например, ку-ку и дальше ждешь.
4: Да.
3: Ну и что дальше?
4: А еще очень распространенный вопрос от многих, вот это, ты где?
5: Причем час ночи он тебе приходит.
3: Так и хочется ответить, да. Еще одна частая причина недовольства – долгое ожидание ответа. И голосовые сообщения, и внезапные звонки вообще бесят. Это худший формат.
4: Еще и километровые сообщения, особенно аудио.
6: Ну вот, да. Но благо в некоторых мессенджерах можно сразу расшифровку аудио нажать.
4: Вот, это очень хорошо.
3: Сразу кружочки.
4: Кстати, требую расшифровку кружочков, да, и нюцев.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8030-848.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Третье

0: С 16 до 20. Навигаторы в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта О Хайлайт. Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Хайлайт запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто заканчивает с трудовой частью этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающий удочки до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт о зубной пасте. Оказывается, зубная паста пенится не ради красоты, а чтобы человеку казалось, что процесс серьезный. Дело в том, что наш мозг верит в какую-то магию, много пены, ура, все работает, утро началось правильно, а мало пены уже мысли, а что за обман?
2: Это не
1: где обещанное шоу? Знаешь, это когда заканчивается пена для бритья, у нее вышел весь газ. Ты думаешь, ну это точно не то. Это не будет работать.
2: Оно не сработает, да.
0: Так, слушайте, понятное дело, у нас когда человек весь в попыхах, в суете, что у него говорят, что у него в пене попа. То же самое. У нас четкая ассоциация почему-то. Работа только там, где пенится.
1: Но это фигня. И там же отдых.
0: Но эта фигня, она же еще и с мылом работает, потому что я помню, я натыкался на инфу, что на самом деле ему не обязательно быть пенным, и существуют варианты, просто руки как вот типа, что его гелем покроют.
1: Да, это как история о том, что красные таблетки действуют лучше, чем белые.
0: Да, это правда!
1: Вот это единственный факт.
0: Красные действуют лучше, а если у тебя что-то серьезное, там синие надо.
1: Понимаешь, красные в свое время победили белых. Кажется, они доказали.
0: Тенденция продолжается. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трека секретной фанатеки, а в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
2: Всем

0: Boom!
1: На 104 пришло время немного расширить кругозор с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый вечер. Российские войска в ответ на террористический акт в Старобельске нанесли удары возмездия высокоточным оружием по 10 предприятиям на территории Киева. В Минобороны России уточнили, что в результате этих ударов были поражены объекты, выпускающие продукцию военного назначения для вооруженных сил Украины, включая ударные дроны. От нападения клещей с начала сезона пострадали уже 12 тысяч свердловчан. Это в полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. И в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. С подозрением на энцефалит госпитализированы 43 человека, с диагнозом клещевой боррелиоз 76 человек, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге основательно взялись за электросамокатчиков. В городе начали тестировать новую интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения со стороны пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Всего за 15 дней камеры зафиксировали более 13 тысяч нарушений, это только на 10 перекрестках города. Выяснилось, что правила на перекрестках не нарушают только 1.5% водителей средств индивидуальной мобильности. В новой системе нейросеть анализирует видеопоток с дорожных камер и фиксирует два нарушения. Это проезд на самокате вдвоем и неспешивание на пешеходном переходе, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге наступил сезон тополиного пуха примерно на 2-3 недели раньше обычного. Аллергологи напоминают о том, что сам по себе тополиный пух не опасен, но из-за своей структуры он собирает пыльцу других растений, которые могут вызывать нежелательные реакции. Людям, склонным к аллергии, рекомендуют в это время дополнительно защищаться. Пишут СМИ и напоминают о том, что нельзя поджигать лежащий на земле тополиный пух, он может стать причиной крупного пожара. Мошенники обновили известную схему с заменой домофона, сделали ее более правдоподобной. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел. В одном из зафиксированных случаев россиянину через мессенджер позвонила женщина. Представилась соседкой-пенсионеркой. Она рассказала, что скоро в доме поменяют домофон и предупредила, что на смартфон собеседника должен поступить специальный технический код, который необходимо сверить с ее сообщением. После того, как мужчина продиктовал код, ему начали поступать уведомления о взломе госуслуг, а также угрозы оформления доверенности и хищения денег. Доллар 71.55, евро 86.25.
5: Информация на правах рекламы.
6: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри» «Теннет» июль. Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри» «Теннет» июль на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
8: В эту среду, если верить прогнозам, мы от дождя немного отдохнем. Будет облачно, ночью обещают небольшой туман, днем без осадков. По температуре в течение дня от плюс 13 до плюс 18 ожидается слабый юго-западный ветер, его скорость 2 метра в секунду.
9: Я не знаю, что с собой делать, я начинаю скучать по зиме. Почему-то такие вот настроения.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
5: Нелма подвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: 8-300-944-12, 18+.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Огрин 110 665 801 36 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Ура! Вир-парк!
10: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
9: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
10: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
11: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
12: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной, благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: А ты видел?
10: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
11: Пневмоподвеска?
10: Есть.
11: Разгон как у гепарда?
10: Есть.
11: Госпрограмма?
10: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
12: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.
2: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: реклама.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вечерний драйв на радиопилот.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Сака Иван С. 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.

0: секс.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».